банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда.
3: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
5: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
4: Ну ты сравнил.
5: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
4: И ты выбирай зоту.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
10: Все в ГАРО! В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
11: 255-09-55.
12: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
13: ИП Кинг Григорий Игоревич. Огрнип 326-246-8068-012. 12+.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 27 мая в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. Ко дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Реклама.
2: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
7: В «Маяк Металл».
6: А трубы, крепеж и доборные элементы?
7: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
6: Удобно. Все в одном месте получается.
7: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
8: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале. Приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
9: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
10: Все в ГАРО!
11: В ГАРО шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
12: 255-09-55.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 27 мая в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: 20:45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55. Новое радио.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой».
2: Почему с Константином?
1: Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наша шоколада.
2: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть.
0: Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
5: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
7: Да что тут думать? Котел!
6: Не входит!
7: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
6: А он точно самый-присамый необходимый?
8: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота!
9: Компания Зота. Улица Калинина, 53А. И Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
10: Все в ГАРО!
11: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
12: 255-09-55.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 27 мая в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
3: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
4: В «Маяк Металл».
3: А трубы, крепеж и доборные элементы?
4: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
3: Удобно. Все в одном месте получается.
4: «Маяк Металл». Звони. 272-73-73.
5: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале, приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
6: Все в горо!
7: В горо – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в горо.
8: 255-09-55.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты на Предмостной.
3: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
2: Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Все в ГАРО!
7: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
8: 255-09-55.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 27 мая, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс-класса» «Дивные дали». Звони 217-80-50.
3: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Здравствуйте, здравствуйте, ребятушки.
3: Как дела? Все нормально?
2: Ну, самое главное.
3: Самое главное – здоровье.
2: Так, сегодня среда. 27 мая. А расскажите, пожалуйста, у нас вот сегодня, судя по афишам, я вчера узнал, у нас сегодня собачки в гостях. А, нет, собачка и кошечка. Собачка и кошечка. И они очень популярные, собачка и кошечка. А я, так как, видимо, я вылез из подвала, не знаю, почему они такие популярные. Они просто такие классные в соцсетях, популярные, в общем, животные. Или они что? Или они какие-нибудь чемпионы животных Олимпийских игр? Или, а, вот тут написано, что они в кино скоро будут, с 4 июня, да? Вы подписаны на этих животных? Потому что у них тут в соцсетях миллионы вообще фэнов. А я мимо меня прошло почему-то. Ну и хорошо, познакомимся. Что-то, видимо, все знают, кроме меня. Ну, потому что чем старше становишься, начинаешь, хоть и это для работы нужно, больше всего все равно интересоваться только лишь своими проблемами. И свой заусенчик на мизинчике левой ноги всегда важнее, чем что-то большое, происходящее у других. Но так уж мы устроены. Так, все, так Ваня Дмитриенко, получается, послушали, да? Конечно, это проблема. Отмелить целый пласт классных песен. Ваня Дмитриенко, я думаю, в ближайшие 2-3 часа мы не можем ставить, чтобы не перебарщивать с чем-то классным. Ну, кем же заменить? Вот, ну, Ваня Дмитриенко трудно. Трудно кем-то заменить. Если только вот этим мальчишкой талантливым, да, ребят? Мод Капкан. Понеслась потихонечку.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: В полном составе. Здравствуйте, коллега.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здоровенько.
1: Забор покрасствуйте. Как дела?
2: Здоровенько. Отлично, учитывая, что я пришел, и тут подарок мне.
1: А мод капкан, да, это для тебя звучало, конечно.
2: Спасибо большое. И еще один подарок. Тут на столе лежало Артему от руководства за успехи и подпись «Р». Ну, вряд ли это Наталья.
1: Нет, это Арсанёк.
2: Арсанёк Артитов, да. Рэг. Ну, кто это может быть? Роман Саныч. И тут шляпа. И я вот начал уже задумываться. Это третья шляпа, которую Роман дарит. Вначале была шапка Мономаха.
1: Потому что для него ты и шляпа ассоциируются почему-то.
2: Я начал в другую сторону думать. Я человек, который все пытается анализировать. Вначале была шапка Мономаха, потом шапка коренного жителя Америки. И теперь тут какая-то полицейская академия. Нет какого-то фильма или какой-то притчи, где человеку дарят три шляпы, а потом увольняют.
1: А потом воняет по статье.
2: Да, есть какая-то...
1: Да, берегись автомобиля. Надо больше смотреть русские фильмы, да.
2: Что ему там дарят шляпы?
1: Мы уже давно все поняли, да.
2: И типа... Ну,
1: давай, Артем, мерь прямо сейчас.
2: Я померю.
1: А вы, пожалуйста, включите трансляцию, потому что такого шапона ему еще не дарили.
2: Тут
1: мелодия уже готова.
2: Да? Какая?
1: Давай, ну какая, узнаешь, давай.
2: Полицейская академия?
1: Конечно. Она идеально подойдет для этой шляпы. Давай, давай.
2: Сейчас. Я как человек, который все зубами открывает. Ставь плюс, если ты такой.
1: Давайте, микрофон, камеру сюда перекинь.
2: Камера, камера, все. Камера.
1: Во.
2: Так.
1: Поехали, давай, на счет три. Эх ты, Артем!
2: I'm your slave.
1: Москва.

0: жизнь очень идет ему.
1: Знаешь какой-нибудь бар интересный?
0: Да. Есть тут один. Есть тут один в Торгине.
1: Да?
0: В Цоколе.
1: Устрицы там подают.
0: И не только.
1: Да. То есть можно будет рыбку съесть.
0: Да.
1: Так, слушай, не, ну мне, правда, честно говоря, идет. Мне нравится. Спасибо, Роман Саныч, огромное. Ну, все-таки два варианта. Либо Роман Саныч познает какие-то прелести там Алиэкспресса или чего-то.
2: Выглядит качественно, ты знаешь.
1: Ну да, качественно. То есть, либо у него, знаешь, рядом с домом открылся постамат Сайняо, либо это какие-то намеки все-таки реально, которые я прочитать пока не могу.
3: Новые на новом.
4: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Так, ну что, у нас сегодня классный гостевой, кстати, эфир, ты видел?
2: Да, я видел, но я не в теме. Расскажи ты хоть мне.
1: Я тоже не в теме.
2: А, ну а что тогда?
1: Я
2: просто животные, да?
1: Ну, я так понял, придет актер с собакой и кошкой, которые тоже актеры. Дэнни и Мэнни.
2: Так.
1: Сказали, что это прям крупные актеры.
2: Там сильно прям...
1: Как кологривый. Ну вот Дэнни это как кологривый среди собак. Так же круто, типа.
2: Кологривый среди собак.
1: Да. И вот я подумал, это тот вот единственный случай, когда в студии будет пахнуть собакой, и реально собака в студии, а не просто Кирилл ночевал в студии после мероприятия. Я эту шутку придумывал вчера, сидел. Между прочим.
2: А, это вот что... почему ты про гостей начал телегу.
1: Да,
2: ладно, нет, ребят. Ну...
1: Мог бы и оценить. И еще тот тоже... тот случай, когда в студии будет два котика.
2: Две псины будет в студии.
1: Нет, два котика лысых. Ну, там лысый
2: котик. Один
1: котик.
2: Лысый, да, другой пересадил недавно.
1: Да. И будет, и будет.
2: Лучше бы он все мозги пересадил.
1: Ну, да.
2: Сидит, главное, в этом шапоне. Я тебе говорю.
1: Мне нравится.
2: Шутки шутками, а шапон-то тебе этот снять-то не хочется.
1: Не хочется. Ты... А вот он еще и удобный, потому что он четко, короче, по голове сидит. Вот ты бы понял. Потому что, если, ну, у тебя волосы, у тебя, наверное, не так классно сядет.
2: Да не, наверное, пусть у тебя на голове
1: он,
2: сядет. Хорошо.
1: Тут вот видишь всякие резиночки, всякие приспособы для того, чтобы он удобно сидел. И он прям сидит, как влитой, реально. Его не хочется снимать. Шапка, которую мне подарили, вот.
2: Скоро в других всяких разных приспособах начнешь разбираться, резиночках. Давай, давай.
1: Каких?
2: Ну, вам виднее.
1: Не понимаю, о чем ты.
2: Вашему брату виднее.
1: Ничего не понимаю, объясните.
2: Эх, ребят, я так понимаю, что у вас не работает трансляция или что-то там, как обычно.
1: Но ты можешь сфоткать меня и выложить в чат. Я еще так предусмотрительно сегодня вот в этой куртке блестящей.
3: Капитан Давалов.
1: I'm your slave.
2: Это может в канал сразу выложить?
1: Да в канал давай.
2: Ребят, если у вас не получилось посмотреть это в прямом эфире, то вы посмотрите, как ему идет. Это же...
1: Да, там на скрине ли все-таки тоже выложили.
2: Сейчас мы нормальную фотокарточку красивую.
1: Давай.
2: Капитан, как фамилия твоя, капитан?
1: Ну, не знаю, ты сказал Давалов, прикольно.
2: Ой, какой я долгий. Вот я
1: да.
2: Пенсель полтора часа выкладывал.
1: О, ну здорово. Кстати, вообще-то ничего.
2: Зайдите в телег, зайдите.
1: Да, зайдите к нам, посмотрите.
2: В соцсети.
1: Это шапка, конечно, топская.
2: Я там просто альтернативное еще предложил имя.
1: Хорошее, хорошее.
2: Которое нельзя говорить в эфире.
1: Так,
2: все, но мы сейчас на паузу уходим.
1: Да, на паузу.
2: Это надо переварить, пока посмотрите.
1: Потом хочется обсудить твою покупку новую.
2: Ой, спасибо большое, спасибо.
1: Пауза.
0: От создателя нового

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Так, ну рассказывай.
2: Здравствуйте. А что? Ну чё, я...
1: Чё такое пел, наконец-то?
2: Всегда что-нибудь там добавлю себе в избранное и плаваю, как акула вокруг. Вот жду момента. И как это на прошлой неделе... Я увидел на тачке динамические колпачки на ступицы. Точно такие же, о которых я мечтал. И увидел, как это блестяще смотрится. Я думаю, ну все, это знак. Но это просто... Я купил колпачки на ступицу с логотипом автомобиля, да. Которые никак просто обычные крутятся вместе с колесом. Mm-hmm. А они типа всегда вот параллельно земле. Всегда логотип так ровно.
1: Типа они не крутятся вообще.
2: Но они крутятся вот так вокруг своей оси. Там подшипник внутри. Ага. Типа да, мне прислали там патент.
1: Но когда едешь, не крутятся.
2: Когда едешь, да, они крутятся.
1: Ага.
2: Ну типа... Типа как в Ронс-Ройс. Вот, и я заказал из Новосибирска у чуваков, созванивались с ними, там выясняли размеры, приехал в красивой коробке подарочной, все там патент приложен. Ля-ля-ля, я вчера вышел с ВД-шкой, там все устанавливал, кайфовал. Вот, и все, подарил себе такие колпачки. 7000!
1: Так, а у тебя же машина стоит в основном, то есть они у тебя, эти ступицы и так всегда параллельно земле.
2: Да не стоит она.
1: Не стоит, уже ездишь?
2: Еду, в смысле. Я просто на работу езжу на такси, а так я езжу, да? Дела там туда-сюда, в магазин, который в соседнем доме.
1: Ну, конечно, Магнолию.
2: Отскочить там надо, там, да. Или еще куда-нибудь. В МФЦ я же старею, мне все чаще тянет уже какие-то социальные объекты, там, не знаю.
1: Понял.
2: Да.
1: Тем более, когда в МФЦ подъезжаешь на машине, чтобы все понимали.
2: Да, и вообще. Все бабушки выходят и говорят, это что, это у него динамические колпачки,
1: это
2: что ли?
1: Наши люди в МФЦ так на машине не ездят.
2: На машине, да, и все. И вот и мне написали там вчера в комментариях, ну ты же сам не видишь, как они выглядят, типа. Ну, я-то знаю, что они там есть, понимаешь? Это вот себе покупаешь подарок.
1: Ну, да.
2: Он есть, и хоть ты у них, все равно сердце от этого приятнее, теплее. Жалею ли я 7 косарей? Чуть-чуть.
1: Но нет. Это не так много, это что, чтобы жалеть?
2: Для улыбки, конечно, конечно.
1: Да в кои-то веки, блин, на себя 7к хотя бы потратил.
2: Да. Не положил их, как под подушку.
1: А ты представляешь, сколько они в год могли бы тебе принести, эти 7к?
2: 7000. Ну что ты сразу, ну что ты на больную?
1: Рублей.
2: Сейчас, погоди, надо прикинуть, это 12%.
1: Потому что 12, ты там говорил, что 30% какие-то.
2: Да, все падает.
1: Все?
2: Все падает, да.
1: Блин.
2: Возраст.
1: Ладно. Ну и...
2: А ты что купил за вчерашний день?
1: За вчерашний ничего.
2: Ничего?
1: Ничего.
2: Пустой день по покупкам.
1: Пока просто подобавлялся в корзину там товары, которые мне нужны. И сейчас там придут барыши, куплю.
2: А у тебя нет такого, вот, как у меня, заходишь и не знаешь, что купить, и специально ищешь, что купить? И ты всегда знаешь, да?
1: Спроси меня, когда не ищу, что купить.
2: Когда ты не знал, что купить,
1: конечно.
2: Да?
1: Плюс оно же еще постоянно подсовывает. Предложка-то уже знает меня. Ты вроде ничего не покупаешь, а потом такой бам, и ты такой, ага. Или где-нибудь в рилсике что-то увидел, и такой, ага. И все,
2: ну,
1: и
2: что
1: пошел.
2: Что самое необычное за последнее время? Ну, или в корзине лежит, интересно же.
1: Что самое необычное за последнее время? Ну, в последнее время я особо покупок не совершал, потому что денег не было.
2: Сейчас, да, это, кстати, мешает всегда совершать покупки.
1: Сейчас так, как-то четко там концы с концами как-то сводишь. Ну, термопаста это необычная.
2: Ну, для термозубов?
1: Из такого, из необычного я 2 карт-захват купил. Одну для камеры, другую, чтобы планшет подключать. Потом я купил микшер себе такой, типа, домашний.
2: Это потом... типа маленький пульт?
1: Да, потом пантограф купил для микрофона, тоже нормальный такой с RGB. Потом купил себе контроллер для стриминга. Там такая, типа, панель, на ней 15 кнопок. И это все 15 кнопок, это маленькие экранчики.
2: Угу.
1: И ты можешь туда поставить любую картинку и любое действие, которое тебе надо. Типа тебе можно даже ничего... Ну, во-первых, она связана с приложением, через которое стримишь, ты можешь сцены там переключать на нее. А во-вторых, ты можешь еще и просто любое что угодно на нее сделать. Допустим, сидишь вот так вот, просто взял, на кнопку нажал, у тебя открылся там сайт ВК. То есть тебе не надо...
2: Прикольно, да, это вот Артемий Лебедев еще больше 10 лет назад, наверное, выкладывался на сайте, этот клавиатуру такую, где каждая клавиша — это экранчик. Типа он,
1: да, был... но у него именно...
2: И это она стоила 7 тысяч миллиардов евро.
1: Оптимус она вроде называлась. Но у него это именно клавиатура была, а тут это типа просто как...
2: И сколько такая панель? Штукенция стоит?
1: Да там это... Изначально их делали... Там на них какая-то такая монополия была у чуваков, которые придумали ее. Она типа стоила там 1020. Сейчас там в пределах 5 можно купить. Ну и все. Из такого, из необычного. Ну, пантограф такой красивый у меня. Белый, с РГБ. Я тебе покажу сейчас.
2: Ну-ка, покажи свой пантограф.
1: Пантограф — это стойка, на которой микрофон держится, чтобы вы понимали. Ну, вот такой, типа. И вот там такая панель РГБ, она так бегает.
2: Красиво, красиво. Белого цвета. Угу. Все дела.
1: А пульт там, короче, смотри. Пульт, в него подключаешь микрофон. Микрофон подключаешь. Ну, и тут контролируешь там всякие там это крутилки, звук там и так далее. И там еще есть voice changer, то есть можно голоса менять.
2: Вот. Класс!
1: Такое.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
1: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
1: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
1: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Поехали.
0: 16+.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Столько условий.
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
13: Галя, у нас отмена!
14: Какая еще отмена?
13: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
15: Ты, Артем, за эфиром заговорил про Газана, и тут да. Уже стоит заранее трек Газана.
3: Реально, как
15: Олегом поставлен. Ну, какая-то новая волна популярности уже.
3: Газан, ты что, он сейчас самый востребованный артист.
15: Да?
3: Ну, в ТикТоке, по крайней мере. Ты что там, Газан там прет вообще. Он его видосы там собирает, ему стоит просто сказать, ребята, привет, все, там 10 миллионов.
15: Ну, круто. Вот он один из немногих, кто давно уже бьет в одну точку. То есть в мем-треке там разный был успех, переменный. А сейчас тотальный. Правильно? Может быть, тебе нужно было...
3: Ну, у него был тотальный, потом переменный, потом опять тотальный.
15: Ну, невозможно же постоянно прям быть в топе. Это только мод может.
3: Мод только, да.
15: Ну, тогда мода еще надо поработать.
3: Ну, это такие, ты уж, недосягаемые вещи, конечно.
15: Ну, да. Мод я бы его вообще не упоминал бы даже.
3: Да, лишний раз.
15: Давайте послушаем еще раз. Черемшу давно не было, уже дней 5, наверное.
3: Давайте.
15: Как жить без черемши?
16: День здоровья,

0: Хорошая песня, хорошая,
1: вообще.
0: Действительно.
1: И, кстати, для тебя, наверное, будет удивлением, что черемша это вообще-то не трава, вот это вот. Это...
0: Лук?
1: Нет, я тебе сейчас покажу, что такое черемша. Вот. Вот это. Это черемша.
0: Это?
1: Да. Это вот такой.
0: Ты покажи слушателям, тоже покажи
1: да
0: по радио.
1: Да они пусть сами, что я им папочка, что ли, или мамочка все показывать. Пусть сами разберутся, интернет есть. Это кота-лев, ну такой, с ушами зайца. Это черемша. Потому что, в какой-то момент они увидят рано или поздно вот этот вот кота-льва. Или ребенок им покажет, и они такие, а что это? А родители такие, это черемша. И они такие, ну вот, за родителей не стыдно.
0: Спасибо, что просветил. Да. Но в моем сердечке другой трек.
2: С неба падают на землю капли мелкие дождя.
1: Тоже хорошо.

0: Ладно, видимо, ну только вот меня она веселит.
1: Да не, нет, нормально. Просто
0: я так прикалываюсь, вот артисты, они же очень все серьезно, там вот эту песню, песню, я там пока, я занимаюсь преподавателем, там, вот, который занимался там со самой Рианой, там, я там петь надо, все там, что там, давай, это диафрагма, все, там вот этот вот. И просто чувак, сонные ночи.
1: Ну.
0: И у него в 500 раз больше прослушаний и просмотров, чем у ребят, которые в шоу «Голос» победили.
1: Это правда.
0: Вот и думай, что сейчас важнее.
1: Конечно.
0: С серьезным лицом вот это все относиться вот к таким вещам. Или просто вот так вот поржать над собой. Хотя тут, чувак, я не уверен, что он ржет над собой. Он тоже...
2: Так нет, конечно, я думаю, что он тоже серьезно относится. Просто...
1: Шумные дни!
2: Это, типа, ну, предел серьезности вот сейчас был.
0: Да?
2: Ну, конечно, грустная песня от Ивана Золы.
0: А его мы не хотим позвать в эфир?
2: Да я, мне кажется...
0: Да надо, да, думаешь?
2: Да нет, да можно, но я думаю, что... Они просто не пойдут или денег попросят, или что-нибудь, да? Я не
0: типа
2: знаю.
0: Не тема, не уровень, да?
2: Ну, наверное, что ему тут с нами пенсионерами теряться?
3: Новое на новом.
4: Всем привет, с вами моя Мишель. Слушайте нашу новую песню «На малиновой луне».

0: сегодня водитель, который меня вез на работу. Я такого не встречал миллион тысяч пятьсот лет. Ну, реально на всю катушку. Я ни слова не сказал, слушал классическую музыку.
1: Да? Ты поедешь, а там...
0: Там...
1: Я бы с ума наоборот сошел.
0: Я думаю, вот как так вообще? Что такое? Что за сумасшедший город? Реально слушал. И он такой, знаешь... И бывает, вот водители приезжают суровые, которые вот, им тяжело поздороваться, тоже что-нибудь здравствуйте. Ну, понятно, им тоже тяжело в 6 утра. Вот, а это прям, здрасте, там, туда, в Красногорск едем. Да, ну, хорошо, вот, поехали.
1: Всем может, сигна... он пьяный был?
0: Да нет, просто добрый, добряк такой, да? Большой, да. Всем сигналил, там, кто-то что-то там не так ехал, он там грозно. И при этом слушал классическую музыку достаточно громко. Молодец, респект таким парням. А еще я посмотрел, даже зашел к нему в карточку, у него, типа, в графе поездки 21 тысяча поездок, я представил. Это, офигеть. Типа, это типа человек с каким-то опытом.
1: Ну вот он под конец просто с ума посошел уже, я думаю.
0: Скорее всего, 20 тысяч поездок, чтобы совершить. Это сколько надо работать лет? Это каждый день ну, по да. сколько поездок?
1: Ну давай прикинем, сколько поездок? Ну давай, допустим, если ты хотя бы там 15 делаешь в день поездок. 15 поездок в день, у него выходные есть явно. Ну 300 дней возьмем в году. 15 умножить на 300, 4500, да всего 5 лет.
0: Все, 5 лет.
1: Да, то есть это ты чё? Не, я если бы громкую музыку, громкая классическая музыка, я бы подумал, что человек с ума сошел. И я бы вместе с ним начал бы сходить. Ну что это мне за Грик «Пещера горного короля» это на всю орёт? Ну это куда, реально? Лунная соната.
0: Ну просто более привычно слушать там что-нибудь, не знаю, там, Мияги там каких-нибудь. Допустим, или там Мари Краймбрери, например.
1: Да.
0: А тут классика. Класс.
1: Ничего против классической флешки. Музыки не имею, но побаиваюсь людей, которые ее слушают.
0: Думаешь, у них есть подвал?
1: Я думаю, что какой-то, да, подвал
0: который
1: есть.
0: Который закрывается на ключ, так сказать.
1: Такой вот, который еще, знаешь, подвал с такими двумя створками вот так вот. Открывается за домом вот так вот. И лестница туда спускаешься. Не просто подвал, а вот такой вот прям за домом. Потому что, ну как, ну...
0: Про которого потом соседи говорят, всегда здоровался, да, такой приветливый.
1: Отличный вообще...
0: Мы и знать не знали, мы подумали.
1: Да. Ходил, классическую музыку слушал.
0: Да, с этим, с пакетиком ходил.
1: Хороший, да, человек. Никто бы и подумать не мог.
0: Про таких людей даже жены не знают.
1: Да, в том-то и дело.
0: Что там у них в подвале творится.
1: Я вообще, кстати, не понимаю, как они это скрывают. Либо там каждый раз жена такая недальновидная, либо он как-то ультра там скрывает вообще-то.
0: Ну, они психологи от Бога, эти люди, да.
1: Ну как можно так скрывать, типа там, что ты там всю жизнь, у тебя какая-то вторая жизнь?
0: Ну а как вторую семью скрывать?
1: Это невозможно. Тут толчок-то идешь в воду, включаешь, что все слышно и все понятно про тебя.
0: Free from desire. Free from desire. Музыку надо снаружи включать, а не внутри. Запомните, дети. Не повторяйте наших ошибок.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 27 мая в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
6: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте. сайте наш.дом.рф.
2: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
7: Все в горо!
8: В горо. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в горо.
9: 255-09-55.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребяточки!
3: Так можно программу за час провести, уложить ее в короткое время, а не в 4 часа.
2: Да, кстати, по-быстрому экстерном.
3: По быстроленчику пришли.
2: Так, новости, гости.
3: Какие-нибудь пару шучек. И детская песня. А, вот тут рекламу не вставить. Реклама нужна, блин.
2: Ну, потом пустимся просто подряд, да и все. Вчера Рилс попался с подкаста одного нашего знакомого с тобой. Ну, Влада Аганова.
3: Про поправление, когда кто-то ошибается?
2: Да.
3: Ну, расскажи. Я прям задержался на этом видео.
2: Мне тоже понравилось.
3: Интересная тема.
2: Но он брал подкаст был с лингвистом. Там взрослый такой дядька, лингвист.
3: То есть человек, который знает русский язык, вот...
2: Лучше, чем...
3: Досконально, да. Угу. Да, точки до точки.
2: Лучше, чем кто угодно. А он еще и взрослый такой, ну, даже почти пожилой, и лингвист. И он его спрашивает, говорит... человека, когда он говорит неправильно, исправлять можно? Он говорит, никогда так не делаю, потому что коммуникация после этого на равных невозможна. Это, типа, ты какие-то мнимые ачивки на себя накидываешь. Ну и, конечно, я тоже всегда думал, что когда человек поправляет в диалоге, это скорее не про знания твои, а про воспитание просто-напросто.
3: Да.
2: Он говорит, я все каждый раз, когда кто-то неправильно говорит, все вот эти моменты замечаю, но никогда никого не поправляю, потому что
3: он так
2: как
3: еще...
2: ты коммуницируешь?
3: Изящно так сказал, что это типа создание ложной иерархии.
2: Да,
3: ну, то
2: да,
3: есть
2: да,
3: ты сразу
2: да,
3: себя
2: да.
3: ставишь на несколько ступеней выше относительно своего оппонента. И самый прикол, там в комментариях я почитал, Влад спрашивает его, исправлять людей, когда они говорят неправильно, нормально?
2: А он говорит, поправлять.
3: А тот говорит, я никогда не поправляю. То есть,
2: да.
3: Представляете, вот
2: он
3: это,
2: его, он его
3: вот
2: не
3: это
2: пере...
3: круто.
2: Он просто сказал потом, как правильно, просто вскользь. То есть, кто надо, тому кому надо, тот заметил. Но он не стал говорить. Вообще-то неправильно не исправлять, а поправлять.
3: Тупой.
2: Я тоже комментарии, да, почитал. Ну, да, вот про иерархию классно. Не, я не знаю, каждый раз, когда я, допустим, вот не в эфире там мы с тобой, ты поправляешь, а просто я где-нибудь разговариваю, и кто-нибудь меня поправит, я не знаю, какая там иерархия создается. Я просто в этот момент думаю, бомжара какой-то, дебил, реально. Ну, кто будет? Нет, если, конечно, там какие-то совсем прям, знаешь, проблемы, тогда да. А если неочевидные какие-то, исправлять, поправлять, ну, это известно только там тем, кто прям углубляется. Если там звонит, это всем более-менее известно. Или там мягкие знаки там в инфинитивах тоже всем более-менее известно. Но какие-то есть вещи, которые... Не свекла, а свекла. Да иди ты, знаешь, куда.
3: Иди отсюда, да.
2: Реально, бомжара.
3: На занятиях по радио, где мы там со студентами что-то пытаемся чему-то научиться, я им говорю, вы и я вас буду поправлять, и вы меня, пожалуйста, поправляйте, потому что это важно. Но мы, типа, учимся.
2: Угу.
3: Грамотная речь важна в средствах массовой информации. В других местах, да.
2: Где?
3: Извини.
2: А как? Где?
3: А я скажу, что сказал.
2: Нет, где, в каких средствах массовой информации?
3: В печатных СМИ. Не знаю. Нет, это у нас не важна грамотная
2: вот.
3: Речь в 1 плюс 1.
2: Да.
3: А так люди стараются придерживаться норм русского языка.
2: Ну и это проблема,
3: везде,
2: потому
3: нас.
2: Что на многих телеканалах как-нибудь неправильно скажут, а потом все говорят, ну по телеку так сказали же, значит так правильно. А там сказали неправильно изначально.
3: Удивительная сила авторитета телевидения. Mm-hmm. До сих пор она тянется оттуда, из советских времен, когда сказали по единственному каналу советского телевидения
2: да.
3: что-то, значит это истина в последней инстанции. И до сих пор осталось. Поэтому вы по инерции и нашим словам придаете какой-то ложный авторитет. А мы тут балакаем черти что иногда.
2: Не-не-не,
3: ну,
2: это
3: я,
2: неправильно
3: я, Артем,
2: дело. Да-да-да,
3: да,
2: конечно.
3: Я, извини,
2: конечно.
3: Поправлюсь.
2: Да, что касается меня, это не ложные авторитеты абсолютно. Это вполне себе...
3: Нет, Артем по факту. Да, давайте сразу оговоримся.
2: То есть, когда вот говорят фразу «истина в последней инстанции», там должна быть моя фотография над этим выражением. Вот в азбуке, допустим, «Облагодаришь за КЛ, К, клен, Л, лиственница, И, истина в последней инстанции», там фотка Райтрауна.
3: Не К, а К.
2: Калинин.
3: А вот когда сериал, я тут вчера вот там сериал, а тебе говорит, не смотрел, а тебе этот говорит, ты чё? Этот сериал не смотрел, ты чё вообще? Это же тоже какая-то ложная иерархия.
2: Нет.
3: Нет, это другое.
2: Нет.
3: Ты что, вообще, блин, не смотрел этот фильм?
2: Mm-mm.
3: Нет, mm-mm. Это другой случай.
2: Mm-mm.
3: Ладно.
2: Это не подходит.
3: Не подходит.
2: Не подходит. Ой, я тебе один раз только могу по поводу этого, как его сказать, по поводу очень странных дел. Ты чё, не смотрел? Зато я сам постоянно слышу. Ты чё, Афоню не смотрел? Ты чё, не смотрел? Пёс Барбоса, великолепный кросс?
3: Вспоминай, вспоминай.
2: Ты что, не смотрел?
3: Самое обаятельное и привлекательное.
2: Самое обаятельное и привлекательное. Что, Мимино не смотрел?
3: Молодец!
2: Вот так вот. Я-то это слышу то регулярно тоже, так что...
3: Да. А вот еще в осеннем марафоне был... А, ты же не смотрел.
2: Ну да,
3: надо
2: да, да.
3: Надо человеку сразу указать его место. Да не важно, кто что смотрел. Главное, чтобы вы посмотрели «Москва слезам не
2: верит». Да-да-да. Ты вообще даже «Губку Боба» не смотрел.
3: «Губку Гопа» я смотрел. Не смотрел, да, вообще. Все, валим.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраум.
2: Калинин и Рантраум да. На новом радио. Это вот там, 1 плюс 1.
3: Там написали, ребята, вы сами часто прикалываетесь над людьми, которые дозвонились. Получается, вы бомжары. Честно говоря, я не помню, чтобы я кого-то
2: не
3: исправлял или поправлял.
2: Ну и память у тебя, конечно.
3: Когда кто-то что-то неправильно говорил.
2: Да не, ну в целом, что оправдываться?
3: Ну, а во-вторых,
2: ну, мы это другое.
3: Да, ну. Мы это другое. Во-вторых, там же сказали про вот эти мнимую иерархию, а в этой мнимой иерархии, ну, как бы, мы изначально, то есть, выше.
2: Ну,
3: то есть, тут как бы...
2: просто по определению там. А в лицо зачем мне это сделал?
3: Просто.
2: Спасибо.
3: А что, я виноват, что твое лицо всю студию занимает уже?
2: Будь здоров.
3: Спасибо. Так,
2: еще что? Давай поздравим жителей города Санкт-Петербурга.
3: С чем?
2: С тем, что сегодня, 27 мая 1703 года, один классный человечек основал этот замечательный город.
3: Ничего себе.
2: И я реально задумался, какую песню поставить, которая бы четко, прочно ассоциировалась с этим замечательным городом. Вот какие ассоциации?
3: Ну, поставь какую-нибудь песню про «Зенит», что «Зенит» — лучшая команда футбольная в России.
2: Ага, да. Давай еще какие-то варианты.
3: Смотри, а Липецк тоже сегодня основали?
2: Нет, Липецк у нас летом отмечает день. Ну, не мог же он в один день основать несколько городов?
3: Ну, подскочил.
2: Он в один год основал несколько городов. Не в один день. У него был плотный график.
3: Так что вот, да.
2: Давайте.
3: Город мой родной. Спасибо, что родил меня и воспитал меня тем, кем я сейчас стал, реально. Сколько успешных людей из Санкт-Петербурга?
2: Огромное
3: между прочим,
2: количество.
3: Сам из Санкт-Петербурга.
2: Между прочим,
3: между
2: да.
3: Между прочим, так
2: потом,
3: что...
2: Потом кто еще из Санкт-Петербурга? Да...
3: Смоки Мо.
2: Кого-нибудь, да, вот. Сам и Смоки Мо.
3: И Смоки Мо. Да не, реально, по сути, кого ни назови, все вот по успешным, по всем пройти.

0: которого нет, да, действительно. Питер еще как есть. Так что, да.
1: Блин, не, ну вообще сильно, конечно, ассоциируется песня «Нежность», но вот нельзя.
0: Так. Еще что? Ну, подсказывайте, мы смотрим наши соцсети.
1: А так-то реально есть что-то более питерское, чем песня «Нежность»?
0: Александр Яковлевич Розенбаум.
1: Какая?
0: А на Марата, как тогда, летают сизые голуби, снуют у белых колонн музея Арктики. Я вспоминаю о годах, в которых было не холодно, в которых сыны наши были завернуты в фантики. Не хочу стареть, не хочу. Дело запахло внуками. Приходи ко мне на чуть-чуть, как тогда переулок. Извините, я...
1: Да, у него Сайгон уже.
0: Вьетнамские флешбеки, питерские флешбеки.
1: В Питере пить Ленинград. Нет, не надо, 52, нет, не надо. Да вы что-то предлагаете все из одного какого-то этого.
0: Давайте расширим границу поиска.
1: Как будто вы из одного какого-то музыкального магазина. У вас там сразу же какой-то что-то 7Б, Розенбаум. Вы что-то вообще... У вас один музыкальный вкус на всех или что? Что-то поновее есть,
0: вот
1: или хотя бы...
0: Михаил Боярский ассоциируется с Санкт-Петербургом, безусловно, вот тут
1: Зенит.
0: Написали. А что ж такое, опять отвалит, то ли Джек...
1: Зенит, лучшая команда,
0: у меня выпадает
1: Зенитушка...
0: Джек, ты что, ты говоришь?
1: Зенитушка, дави!
0: Так, давай. Сектор газа бомж, ну куда это?
1: Это опять типа шутка про Зенита, ну понял?
0: А, я не понял.
1: Ну вот. Так, песни про Санкт-Петербург. Давайте я сейчас найду. Я все помню, я все знаю. Ага, город, которого нет, в Питере пить. Ну, понятно.
0: Этот город самый лучший город на Земле. А это точно про Санкт-Петербург группа «Браво» пела?
1: Ну, скорее всего. Да нет. Такая песня, смотри. Так. Группа «Браво». Что? Реально, все песни...
0: Да, Олег Митяев, Санкт-Петербург. Да, но это тоже не вполне подойдет. Да, короче, все, мы в тупике.
1: Ну ладно, тогда давайте потом как-нибудь.
0: Мото Питер ФМ.
1: Давайте потом как-нибудь. Что-то тут реально все из одной сферы.
0: Да. Ну давайте... В честь дня рождения города Санкт-Петербурга послушаем.
1: Поставь песню про «Зенит».
0: Не «Лето» послушаем.
1: Ну смотри, есть песня «Питер-Москва» Саши СТ.
0: Ни нашим, ни вашим. Вот, да, и песня хорошая, действительно. И она напоминает о дружбе этих городов.
1: Но там, видишь, там есть это, как его, строчка. Этот рэпчик проникает даже в Кремль, как из Питера в Москву президент Медведев. Там такая строчка есть. То есть примерно понимаем, в какой период была песня написана. Ну ладно,
0: да, что... Да, ну из песни слов не выкинешь, да. Как говорится. Ладно. Давайте послушаем. А мы пока еще подумаем. Поздравляем вас, петербуржцы!
2: Yeah, рэп не штампуется.
0: Везет вам.
2: Рэп — это искусство. Ты должен знать. ЕСТ. 100 из 100. Flatline, Москва.
0: Москва. Отличная песня для Питера.

0: про меня. Мне сколько всего Питер дал, и сколько всего мне Москва дала. Еще бы Саня сделал бы трек «Питер, Москва, Пермь», «Бюст Ленина» или «Петра», или «Эспланада», «Страстной, где была жара», или в «Кадиллак», или в клуб какой-нибудь «Счастье не за горами». Йоу.
1: Санкт-Петербург подарил тебе родину малую, детство замечательное.
0: Да, юность, все.
1: Да, юность. Москва подарила тебе соведущего.
0: Да. Кстати, по поводу «Счастья не за горами», вот этой знаменитейшей композиции, которая в Перми находится. Для вас это будет новостью, для меня тоже оно недавно новостью стало. Эта штука даже в клипе у Канье Уэста фигурировала. «Счастье не за горами».
1: Это надпись на набережной.
0: На набережной Камы, да.
1: Ничего себе, здорово.
0: «Счастье не за горами». Там у Канье Уэста в 2012-м, что ли, году клип какой-то вышел. Ну, такой, типа, любительский, не основной. И его режиссер там монтировал, и он добавил вот это «Счастье не за горами» туда. Так что...
1: Спасибо вообще за информацию.
0: Да.
2: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все в ГАРО! В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 1 плюс 1.
1: Есть еще, конечно, прям песня про Санкт-Петербург, но она такая для олдов и нишевая еще, ко всему прочему. Не для тех олдов, которые Розенбаума слушали, а для других олдов. Вот мне интересно, кто-нибудь вообще узнает строчки. Вы в чат поставьте там плюс или если что, если узнали. Там вот так поется. «Я помню людей, в чьи паруса ветер дул, андеграунд тех дней, Санкт-Петербург их не найдете нигде, даже если поставите бур, скелеты в шкафу Купера, Стедека, Фукс. Помню лейбл МДУ, секреты конфу, Урену, Фому, кучу заметных фигур делают. Горячо двое, будто в аду, не группа тату, а гетто бойс, домой из клуба к утру я. Помню седого колонны едущих медленно фур, из мафона обойма куплет Мэтта Даву». Ну там да, про Питер, короче, песня. Там про Питер.
2: «Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской. Здесь я Вот Розенбаум всегда вот здесь. Вот здесь.
1: Да?
2: Вчера перед сном часовое интервью Розенбаума смотрел.
1: Реально?
2: Думаю, какой же он крутой. А я посмотрел, кстати, значит, вы предлагали песню «Этот город самый лучший город на земле». Автор песни Хафтан написал ее про Москву. Вот, и типа, он вырос на Новокузнецкой, где-то там чего-то про Москву.
1: Если ты на Новокузнецкой вырос, конечно, у тебя какой еще самый лучший город для себя.
2: Вот, а песня «Город, которого нет» Игоря Корнелюка, написано, что не упоминает никакой конкретный город по задумке авторов. Это вот как раз-таки мифический город, которого нет. Это путь к счастью, к чему-то недостижимому. А Питер что? Вот он рядом.
1: Рядом, пожалуйста.
2: Всего 12 косарей со Сапсана, и все, и ты там. Через
1: вообще,
2: несколько часов.
1: Вообще.
2: Так, ну что?
1: Говорят, райдраунд, делаю уже тему. А не буду. Все.
2: Ну вот. Спасибо все. Огромное.
1: Бунт. Бунт. Не буду.
2: Ну сделайте.
1: Нет. Что-то.
2: Ну нафиг вы написали, а?
1: Нет.
2: Он бы сейчас сделал бы, да пообщались бы.
1: Нет.
2: Ну и сидите без тем теперь. Вот это из-за кого?
1: Я вон попойте Розенбаума своего.
2: Меня туда приплел, я наоборот хочу тему.
1: Что ты больше хочешь, тему или Розенбаума спеть?
2: Как всегда, у тебя выбор.
1: Ну вот,
2: сложнейший просто.
1: Конечно.
2: Нет, ну Розенбаума-то я и дома могу попеть и послушать. А тему надо сейчас. Пожалуйста. Артем.
1: Нет.
2: 500.
1: Давайте Розенбаума.
2: 1000 рублей.
1: Розенбаума.
2: 2 косаря.
1: Хочу Розенбаума.
2: 3000.
1: Пойте Розенбаума.
2: 5000.
1: Розенбаума.
2: 10 000.
1: Или, как сказал бы Кирилл, Александр Яковлевич.
2: Ты потешаешься надо мной, потешаешься.
1: У него всегда кто-нибудь там из гостей придет, кто-нибудь скажет, ну мне Розенбаум нравится, и Кирилл, о, Александр Яковлевич. Да, у него сразу начинается Александр Яковлевич.
2: Я смотрел вчера интервью, его спросили, что, ну что-то упомянули, что он бард, а ему не нравится. Розенбауму это... Это клише. Я не бард, у меня другое некое направление. Если вы хотите говорить про бардовскую песню, кто самый лучший, он говорит, это, конечно, для меня Митяев.
1: Сказал. Вот так сказал,
2: и
1: реально.
2: Я думаю,
1: вот это у тебя там Marvel Rivals просто, вселенная схлопнулись.
2: Вселенная гитаристов.
1: Да, а вначале там тоже мультик выложили, сказали, что Кирилл липецкий бард. Я такой подумал, почему он липецкий бард, но липецкая Лиза. Понял? Он понял.

0: Все видели, наверное, вчера заметку про то, как Серега Лазарев, к нему обратились через соцсети школьники, у которых был последний звонок, по-моему, из Нижнего Новгорода. Просто вот, Сергей, типа, вот мы вас уважаем, не надо петь, просто приезжайте к нам просто потусить.
1: Да, на выпускной.
0: На последний звонок, наверное, да?
1: А, ну да, на выпускной.
0: И реально Серега лайкнул, прокомментировал и взял, да и приехал. И потусил с ребятами, и сказал речь там какую-то пламенную, что-то с цветами, постоял на линейке. Молодец! Молодец, Серега, я всегда говорил. Наш человек. Это новое радио. Суперхиты. Супер Серега.
2: Разбежаться сойти.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
9: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
8: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
12: Новое радио. 1+1.
13: Калинин и Райтраун. Прямо сейчас я запостил тему в наши соцсети. Кирилл, прочитайте, пожалуйста, тему дня, которую мы будем сегодня обсуждать.
14: Сходу. Так, да. Короче, Питер, с днем рождения. Отмечаем сегодня жестко, но без алкоголя и всяких там маргинальных движений. Ура! Вот стих посвятил я Санкт-Петербургу. Автор стиха я, Кирилл Калинин. Санкт-Петербург, спасибо тебе за райт-раунда. Моего друга, любителя самого крутого саунда. Поздравляю тебя, город талантов, поэтов, элит. А самая крутая, дальше не раз, самая крутая команда футбольная. Это тут, а что неразборчиво ты написал-то? Как ты умудрился неразборчиво напечатать? Запахло жареным после слова «элит».
15: Да, ты уже почувствовал.
14: Думаю, что-то неладно.
15: Ну, вряд ли на «элит» шрифмовалось бы. Поздравляю, город талантов, поэтов. «Элит» — самая крутая футбольная.
14: Футбольный клуб «Спартак» Москва.
15: Так, ну ладно.
14: Автор стиха я, Кирилл Калинин. Так же обычно. Автор стиха я, Иосиф Бродский. Я, это я, написал я.
15: Ну знаешь, как эти картины подписывают художники внизу. Да.
14: Во-вторых, тема дня такая. Раз уж мы начали говорить об этом в эфире, давайте обсудим. Как раз сегодня дыре культурной столицы. Поправлять людей в разговоре, когда они не там ударение поставили или еще что-то. Респект или не респект? Делаете ли вы так? Или наоборот считаете, что это дурной тон и так не стоит?
15: Ну вот, такая тема.
14: Ну действительно.
15: Лайтовенькая, чё, почему нет?
14: Ну действительно. Ну вот человек, допустим, сильно, сильно неправильно говорит, на ваш взгляд. Ага. Там, ну прям да. Звонит, ложит. Чё, какие еще есть? Растягай.
15: Калидор.
14: Калидор. Ну вот хочется его поправить. Сделаете ли вы это? Или стерпите?
15: Да.
14: Промолчите.
15: И от какого слова все-таки ваша грань терпения сломается? Типа, если вы там мусоропровод сказал человек. Ну, это можно потерпеть.
14: Это уж совсем, да.
15: Ну, нет. Ну, мусоропровод вроде нормально. Это окей. Ну, как будто бы это лайтовенькое. А вот человек говорит, допустим... Евонный, ейный. Вот такое будете поправлять или нет?
2: Нет слова «евонный».
14: И вообще, как вы относитесь к людям, которые такое внимание уделяют орфоэпии, вот этим да. ударениям, вот грамотному написанию?
15: Я помню так в интернете слов. Конца нулевых, начала десятых, даже термин был определенный.
14: Да, сейчас уже таких, не будем его.
15: Не так... будем его, да, называть. И был определенный термин, который ну, таких людей.
14: Да, характеризовал этих ага. людей, которые...
15: Там граммар первое слово, а второе не будем.
14: Ну и когда у тебя нет аргументов, особенно в интернете, ты начинаешь придираться к пунктуации.
15: Угу. И думаешь, что ты после этого крутой,
14: но
15: прям.
14: Но когда ты так делаешь, нужно быть максимально уверенным, что ты все запятые да, сам да, расставил. Да, да. А эти люди, как правило, на
15: такое
14: этом,
15: часто
14: на этом
15: бывает, да. Человек пишет, что у вас там ни одной запятой нету в теме дня, и в своем сообщении ни одной запятой тоже не ставят. Угу, то есть тут, конечно, должна быть у тебя уверенность сильная. Ну, короче, поправляете ли вы таких челиков или нет? Вот и такая вот вам тема. Пожалуйста, обсуждайте там. Можете помусолить это еще часика-полтора, а потом к нам придут гости. А к нам сегодня придут гости, братья наши меньшие в том числе.
14: Собачка и кошечка.
15: Собачка и кошечка. Придет. Вообще, прикиньте, настоящая собачка и настоящая кошечка. О, нам сегодня киску покажут. Да, наконец-то.

0: компании с друзьями всегда поправляем друг друга, пишет Наталья. Если кто-то новое что-то узнал, обязательно. Ну, типа ударение в словах, ага. Там щавель, щавель. С родаками это уже бесполезно.
1: Тубаретка!
2: Вот это, конечно, у них компания дружеская. Они там друг друга все поправляют, вообще не расслабятся.
0: Да.
2: Постоянно под прицелом. Вообще. А потом они идут все играть в настолки, наверное. Как... Да, в подземелье и драконы.
0: Я когда вот читал гороскоп, озвучивал, я столько слов узнал от монтажера, который 30 лет его монтирует. Я узнал, что не...
2: Правильно, не козерог.
0: Да. Вы знали, что водолей, козерог, скорпион и весы.
2: Да.
0: Нет, что-то...
2: Весы и бруты.
0: Не помирит, а помирит. Потом, что ж там за слово-то постоянно попадалось-то? Забыл, хотел пример привести интересный и забыл. Ну, короче, вот эти вот опасности орфоэпические, они таятся вот на каждом шагу. Там, mm-hmm. Щавель, щавель, ложит, звонит. Это
2: балует еще... вообще-то в какой-то балует. Момент стало.
0: Это да. Всегда было, мы просто не знали.
2: Но...
0: Вот поет в песне человек «Баловать, хочу тебя сегодня баловать». Всю жизнь было баловать,
2: баловать.
0: Понимаешь?
2: Ну, я за гибкость русского языка, но в пределах разумного. Если, конечно, совсем там коверканье есть, тогда, ну, вообще какие-то недосягаемые, ненормальные, тогда, конечно, странно. Но так, в пределах разумного, я считаю, что все можно и все дозволено. И я, насколько понимаю, в последнее время всякие лингвистические институты тоже с этим начинают уже соглашаться. Уже и кофе это оно... И ударение во многих словах можно и так уже утвердили. И так говорите, и так, ну, как хотите.
0: Потому
2: в общем.
0: Что язык — это живой организм. Ну, он да. Развивается, растет, и приходится реагировать на эти изменения. И да, вот спасибо поэтому... большое этим людям, которые, да.
2: Поэтому гибкость должна быть какая-то. А ну, не такая, когда ты там...
0: Напишите еще, вот прикольно калидор. Получается, когда вы отмечаете в комментариях что-то бесящее вас. Вот тубаретка, это как близкие говорят, там, родители или друзья.
2: Ага.
0: Так, что тут нацарапали у нас? На егоны, егошный и знал чувака, который говорил ихний. А, нихний. И это круче.
2: Прикольно.
0: Нихний. Пошлите туда.
2: Нормально.
0: Да, кстати говоря, тоже нет слова.
2: Сюдой.
0: Нет слова езжай. Вот это все. Есть только поезжай.
2: Есть только пошел.
0: Пошел ты.
2: Да.
0: Ты хотел сказать.
2: Тут тудой, сюдой, вот эти вот еще тоже. Да нет, да я не знаю. Расслабьтесь, просто выдохните уже. И так проблем у вас дофига. Куда еще это?
0: Капухтер.
2: Ну, это комплюктор, да.
0: Вообще-то комплюктор правильный, если что.
2: Да, комподахтер, это там бабушки как только не коверкают.
0: Картеджи.
2: Картриджи.
0: Или для денди.
2: Ну, кстати, вот ты знал, что...
0: Картриджи.
2: Не джойстик вообще-то, а геймпад. Нет никакого джойстика. Что за джойстик? Геймпад! Это называется.
0: Не одобряю геймпадов.
2: А что тебе, джойстик?
0: Мне
2: надо?
0: Джойстик подавай.
2: То есть исконно русское слово джойстик тебя больше устраивает.
0: Какой еще геймпад? Есть нормальное исконно русское слово джойстик.
2: Ну да, ну а что? Так, ну все, давай на рекламу и уже в следующий час.
0: Да, час завершен. Спасибо большое. Вы пока пишите, а в следующем как начнем? Звонки смешно принимать, комментарии ваши.
2: Да, там вообще начнется.
0: Просто такая хохма будет, ребята, животики надорвете.
2: Да.
3: Калинин и Райтраум на новом радио.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 27 мая в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
3: Реклама.
5: Планируем семейное счастье по-фамильному.
6: А это как?
5: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
6: А потом дети вырастут.
5: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
7: Застройщику ОСЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ко дню защиты детей. Красноярская филармония.
1: филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
8: Все в ГАРО!
9: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
10: 255-09-55.
11: Это новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Так, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, нового радио, суперхиты и суперновинки на базе. Обсуждаем сегодня душнил. Поправлять или не поправлять людей, когда они говорят неправильно там ударение или что-то. И вот я, значит, в конце прошлого часа имел неосторожность, значит, опять что-то сказать не так, и поналетели там душнилы. Вот я говорю, даже если люди не поправляют твои ударения, они тебя в остальном в чем-нибудь будут поправлять точно. Я сказал, что хватит называть джойстики, геймпады джойстиками. Ну, мы потому что привыкли там с 90-х, с нулевых, когда приставки только начали появляться, мы все, что вот в руки берешь, и где кнопки, джойстики, и многие до сих пор так привыкли, джойстики. Я говорю, это геймпады, нет никаких джойстиков. И поналетели. А вот это вот, когда вот так вот там нагибать-сгибать, это джойстик. Потом начали скидывать фотографии. Слева геймпад, справа джойстик. Райтраун, тупой. Я такой думаю, вы что, вообще гоните?
3: Ну, вообще, когда ты говорил про это, я тоже хотел тебя поправить, что джойстик это палочка с кнопочкой, а геймпад это которым двумя руками держишь. Но не стал.
2: Ты откуда знаешь? Ты же самолет.
3: У меня дынди было, когда ты родился. Там уже был геймпад, но мы называли его джойстик.
2: Ну вот. Вот, видишь,
3: джойстик, да,
2: в этом как его...
3: И картриджи, и картриджи.
2: В Airbus там джойстик или геймпад? Джойстик. Понимаешь?
3: Да.
2: В чем отличие Airbus от Боинга? Что в Боинге там вот этот вот руль, а в Airbus там просто вот эта вот штука.
3: Ладно.
2: Как? Я вот всегда не понимал, а как можно вот... Ты управляешь вот этой штукой, где там сидит 500 человек, она огромная, а управляешь ее вот такой штукой, такой же, как ты, блин, в L2 штурмовик играл в детстве.
3: А как ты управляешь штукой, где сидит 143 миллиона человек?
2: Чего? Какой правильный ответ? Короче,
3: это же сложно, поэтому эти люди профессионалы. Они учатся много. Я вообще удивляюсь, конечно, как они. Как вы это делаете? Вот эта штука гигантская, вот такие... А, не крылья, а крыло, правильно же? Так надо говорить. Крыло же одно или как там?
2: Не знаю.
3: Авиастроители, поправьте. И она летит, а вы там сидите, маленький человечек, и что тут так делаете? А она поворачивает. И я там сижу где-то на месте 27Б.
2: Про авиастроителя вот ничего не знаю, я на Кусковской жил. Так, смотрите, переходим дальше. Я вчера, вы уже знаете, я вам рассказывал, что я...
3: Я, кстати, не понял, сделал вид, что понял. Поехали.
2: Ну, улица авиастроителей. Я говорю, я на Кусковской жил. Короче, вы уже знаете, что я заказал себе этот диджейский контроллер, и он пока едет, я решил открыть эту программу диджейскую, там потыкать кнопки просто. Ну, там абсолютно тот же интерфейс, так скажем, вот эта штука, контроллер, это просто джойстик для этой программы, который просто копирует кнопки из этого интерфейса. То есть ты можешь, по сути, просто на экран понажимать, понятное дело, ты там все вот так вот на ходу быстро не сделаешь, но какую-то базовую информацию ты там можешь получить. И я не знаю, что там все эти стоят, диджики с умными видами, что-то там крутят, что-то... Я вот открыл вчера программу, я никакими вообще базовыми навыками диджеинга даже не обладаю, просто какие-то знания там, такты, BPM, что-то, это я плюс-минус знаю. Вот смотрите, я свел вчера, сразу же просто. Я лох.
3: Это ты прав.

0: Ну, там дальше я уже баловался.
1: Замечательно,
0: просто.
1: Замечательно.
0: Я ничего для этого не сделал. Что они там с умными видами стоят? Мне потом скинули, это легко, ты сведи драм-н-бейс с рэпом. Я беру просто в программе первый попавшийся трек с драм-н-бейса, первый попавшийся трек рэпа, и вот...

0: что они там делают? Что они в школе радио? За что они 60 тысяч в месяц платят?
1: Ну, это тебе кажется просто. Людям не просто. А если ты пришел из бухгалтерии в диджеинг, никогда с музыкой не имел дела.
0: Тебе только все, что нужно знать, это вот BPM-ы совпадали, чтобы у двух треков.
1: Еще чувство ритма не у всех есть, реально.
0: Ну, это тогда что тебя за 60 тысяч тебя не научат?
1: Вот у меня
0: ритма?
1: Один друг на вечеринках там какая-нибудь играет песня, и которая ему понравилась. И вот, и я обратил внимание, он ногой стучит по полу, не в такт.
0: Вообще мимо, да?
1: Не получается, да. Думаю, ну, я не буду называть его имя, что, ну, не буду говорить. Диман, я тебя не выдам. Я даже снял на видео. Вот реально, там идет там просто вот прямая бочка, и он просто умудряется попадать где-то между тактами. Вот так не получается.
0: Ну так за 60 тысяч этому не научат.
1: Это от природы, да?
0: Ну, я думаю, что да. Как тебе объяснят, когда тебе надо ножкой хлопать, если ты, типа, на интуитивном уровне не попадаешь? Ну, просто реально, 60 тысяч в месяц. Они приходят, им объясняют вот это. Ну, вот ходил знакомый один вот наш, в том числе, и ты его тоже знаешь. Он говорит, ты там платишь за возможность поиграть вот на этом оборудовании, которое ты не купишь. А зачем на нем играть? На этом оборудовании. И что ты поиграешь? Ты же с этой, если отучишься, будешь играть не на этом оборудовании за 800 тысяч. Ты точно так же купишь контроллер тысяч за 15-20 и будешь играть на нем. Зачем тогда это? Ну и там, нет, конечно, я не спорю, тут просто изначально треки совпадают. Но я, насколько и понимаю, диджеинг и как бы и отличается тем, что ты изначально просто треки, которые совпадают между собой, и так неплохо сводишь. Если ты какую-то электронную музыку играешь, или какой-то транс, или что-то, то тебе вообще там ничего не надо делать.
1: Ну, не,
0: абсолютно.
1: Не
0: кнопочку синк нажал.
1: Диджеев, ну, не
0: кнопочку синк нажал, и все.
1: В связи с этим, с вышесказанным, топ-3 душнил в наших соцсетях. Элина
0: Давай.
1: Пишет, еще бы тональность желательно подогнать.
0: Ага.
1: Так, поехали.
0: Понял.
1: Дальше. Дальше от музыкальной темы отходим к авиастроению.
0: Угу.
1: Крыло делится на левую и правую консоль. То есть не крылья левое и правое, а крыло одно, но левое и правое консоль.
0: Ага.
1: И в Airbus'е, первое место, в Airbus'е сайдстик, а не джойстик.
0: Сайдстик.
1: Это первое место за душноту. Класс.
0: Поздравляем.
1: Это видеодвойка ваша.
0: Вы получаете. Но провод да нет, сами докупите.
1: Прикинь, как ты сказал, что в Airbus'е джойстик, и человек там сидит где-то.
0: Он такой,
1: в Нижнем Новгороде. Я не могу, я сейчас напишу, я не могу.
0: Какой джойстик? Это же сайдстик. Блин, про тональность обидно, кстати, было.
1: Илин, извиняйся теперь.
0: Про тональность обидно. Но мы дальше не поедем, пока она не извинится.
1: Братональность.
0: Протональность. Не...
1: А давайте, ребят, вы что-нибудь сделаете, выложите вот в комментарии, а мы оценим.
0: Подожди, вот этот идеальный мэшап, который получился совершенно случайно, она такая, говорит, тональность не та. Подождите. Она...

0: Конечно, там трек. У Джексона си бемоль мажор, да. А у Мисс Бигейв фа диез септ аккорд.
1: Я вот об этом не подумал.
0: Илина не сказала, что у тебя не... Она говорит, желательно сводить. Ну, на будущее вообще.
1: Да нафига? Вот этим вот пьяницам, которые там, им вообще наплевать на тональность, они типа такие, нифига, он
0: почему пьяницам сразу, что ты будешь на корпоративе играть? Ты, может, в Эрмитаже будешь играть перед любителями искусства.
1: Сводить
0: там...
1: драм-н-бейс с Солджа-бой.
0: Да, и люди стоят таким. Как он тонко чувствует.
1: А потом начинаю сводить Баха, и если
0: чая Баха. When you call me in the house.
1: Ой, тональность, что какая тональность еще? Я.

0: пробежался по новостям, но сохранял я себе интересных новостей. Вот одна меня прям повеселила. Короче, вы все знаете, что в спорте допинги запрещены, на Олимпиаде везде там допинг-контроли проводятся там постоянно. Ну, короче, нельзя допинги. А в Америке решили провести Олимпиаду, где можно допинги. Ну, они, типа, разрешили, говорят, ну, давайте, те же самые соревнования, только можно. И они думали, что они там, типа, вообще...
1: Да, на Луну улетят.
0: Да-да-да. И, короче, все абсолютно у них провалилось. Завершилась эта Олимпиада. Короче, 91... Ну, короче, все спортсмены, кто тестостерон, кто гормоны роста, там, какие-то использовали и так далее. И в итоге все эти химические мутанты поставили только один рекорд. Пловец проплыл 50 метров вольным стилем за 20.81. И это всего на 0,07 секунд быстрее официального рекорда. При этом, ну, короче, он еще и гидрокостюм использовал, который запрещен на соревнованиях. Который полный вот такой вот, знаешь, который сейчас уже нельзя. И все равно. Вот написано, бегун обещал уничтожить рекорд Усейна Болта, но даже медленнее пробежал, чем он.
1: Обкололся всем, чем можно.
0: Да, он еще тут написали, чтобы вы понимали, с таким результатом, с которым он пробежал на Олимпиаде 2024 года, его бы поставили последним вообще в финале.
1: Что, получается, дело не в этом, не совсем в этом.
0: Все-таки тренироваться, видимо, тоже надо.
1: В упорном труде многолетнем, конечно.
0: Да. Еще про похудение, про спорт. Чтобы похудеть, нужно плакать по 3 минуты в день, заявляют врачи. Плач снимает напряжение с нервной системы и выводит излишки кортизола, гормона стресса, из-за которого копится висцеральный жир. То есть, если вы хотите похудеть, надо плакать. Такая новость.
1: Я вчера плакал.
0: Да. Из-за чего?
1: Я вчера, значит, смотрю видос.
0: Ага.
1: Натыкаюсь на видос, и там подпись такая. Если не хотите заплакать, то листайте дальше. Я думаю, я кремень.
0: Ага.
1: Сейчас смотрите, какой я жесткий альфач. И там, значит, в машине мама снимает дочку, та, типа, школу окончила, там, в смысле, класс какой-то такой, ну, неважно. И ты, говорит, давно мечтала. Как ты думаешь, про что я говорю?
0: Про подзатыльник.
1: Она говорит, да, про подзатыльник. Нет, она говорит, телефон, нет, а еще. Открывает, короче, такую вот, типа, там, накидку на заднем сидении, а там щенок маленький. Ага. А она, оказывается, последние годы мечтала о щенке.
0: Ага.
1: И она начинает кричать истошно и начинает плакать, обнимать этого щенка, целовать ага. его. «Мамочка, да я тебя поцелую, обниму». И я сижу вот так вот. Думаю, пойду в комментарии посмотрю. Ага. Может, я один лох такой. Нет, там... Почему я плачу с вами, там, Сережа, 62 годика, там, мужики все, думаю, ну, слава богу, все.
0: Она открывает коробку, а там щенок и вараны, они говорят, ну, бочка не чувствуется, конечно.
1: Так. Это нишевый юмор, да.
0: Нишевый юмор. Такая новость. Иностранцы узнали про жижу от салата. Они делают настоящий деликатес, который называется Bottom of a Russian Sour Cream Salad, то есть дно российского салата со сметаной. Короче, они что делают? Они берут не так, как мы просто жижу из-под салата и в нее хлебушек макают. Они прям трут на терке помидорку, трут так. на терке огурчик, кидают туда лук и сметану, и все это замешивают ложкой. Получается такая жижа, не очень аппетитная, выглядящая, но они макают в него хлеб и едят. Bottom of a Russian sour cream salad.
1: Ботом это типа дно.
0: Да, такая новость, значит, новость, которая порадует Кирилла. Adidas выпустит туфли, ботинка, кроссовки, в которых можно и на свадьбу, и с пацанами в падик.
1: Новинка... Баня, пляж, ресторан.
0: Да. Новинка будет называться Adidas Handball Special Loafer. Это классический Handball Special 79 года, но в виде лоферов и без шнурков. Три полоски Adidas символизируют, короче, продаж с 29 мая за 100 баксов всего.
1: Кирилл... А есть фотокарточка?
0: Конечно, есть.
1: О!

0: их бы на 20 лет пораньше.
1: Это в твой Сократ-лук.
0: Это в таких можно было бы и в школу ходить.
1: Конечно.
0: И, во-первых, и на физру.
1: Абсолютно.
0: И на выпускной, на линейку, и к директору можно.
1: И цена-то всего, вон, 7 тысяч рублей, то есть копейки. И последняя новость, кажется, я знаю, как зарабатывать, так что придумал, как можно денег заработать, так что вот такая вот. Москвичка за 2 месяца помогла оштрафовать более 100 нарушителей на самокатах на сумму свыше 8 миллионов рублей.
0: Так сказать, вот так вот?
1: Постучать, да. Я посчитал, конечно, что это получается, ну, если 8 миллионов разделить на 100, то это получится 80 тысяч. Вряд ли она 80 тысяч за одного самокатчика получала. Но по факту она просто вот во время прогулок фиксировала все совместные поездки на самокатах и отправляла в техподдержку сервисов. Там нарушителей блокировали и штрафовали. Каждый раз, когда кто-нибудь едет вдвоем на одном самокате, там, с ребенком или какой-то школотрон, им же типа с 18 лет только можно, насколько я понимаю. Поэтому она все фоткала и скидывала.
0: Как вот ты относишься к этому?
1: К этому?
0: Безусловно.
1: Я самокатчиков ненавижу.
0: Гражданская сознательность — это прекрасно.
1: Конечно.
0: Даже не про самокатчиков, а вообще вот. Ну, все равно же. Ну, все равно.
1: Но ты это с точки зрения человека, которому нравится на самокате кататься,
0: да,
1: смотришь.
0: Да нет, хрен с ним, с самокатами. Есть куча моментов, на которые можно стукануть. На водителей, например, в том числе там.
1: Обязательно.
0: На газон, вот люди паркуются, можно.
1: Стоп, это базовая.
0: И множество
1: вещь.
0: Еще других случаев.
1: Но обязательно.
0: Вот сам институт кляузничества вот борется, как бы, и сознательность.
1: Странно, при том, что ты советский человек.
0: Ну, нет,
1: как
0: я.
1: Как тебе это.
0: Нет, а 37-й год от меня далек, старик. Не настолько я советский человек.
1: Тогда все, уходим на паузу. Ну, я не знаю, ну нет, за нарушения такие, а самокатчика заложить — это милое дело, ты че?
0: На самокатчика наложить.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров» – защита, которой доверяют.
5: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
6: Все в ГАРО!
7: В ГАРО – шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
8: 255-09-55.

0: Так, я не свел треки. Ну а что? Я же не заплатил 60 тысяч рублей за школу диджейнга.
1: А как же врожденное чувство ритма, предрасположенность к музыке?
0: Да я занимался тут, я там ругался в чате, блин.
1: А, извини, ну это да, это...
0: Ну, конечно.
1: Это кто там, там, опять кто-то не прав?
0: Ну, конечно. Во-первых, там всегда по дефолту кто-то не прав. Там
1: всегда
0: есть.
1: Плохие новости для нашего чата. Артем проснулся, там кто-то
0: да,
1: не прав.
0: Так что там давай, все по стойке смирно, как в домовом чате.
2: Давай поговорим с нашими маленькими душнилками.
0: Я и хочу. 8495-232-1632. Мы сегодня разговариваем. А, поправляете ли вы людей в разговоре? Почему эту тему решили? Навело на мысль, что вот мы с Кириллом видели рилс один и тот же. У лингвиста, у человека, который профессионально знает русский язык, спросили, поправляет ли он кого-нибудь. Он сказал, нет, потому что невозможно после этого общаться с людьми на равном. Ну, то есть ты как бы себя выше ставишь.
2: Вы себя превозносите, да, да, тем самым. А вот у тебя поэтому... ну, вот хоть одна конструкция какая-то у тебя есть, которая тебя раздражает?
0: Не знаю, я могу...
2: Ну, коробит тебя там. Например, я могу, от слова, знаешь... совсем, например, там, я не знаю, или там...
0: Нет, ну такие-то...
2: Ихний там.
0: Конечно, меня коробят всякие эти от слова совсем и так далее, но я, знаешь, я же человек, у которого весь юмор на иронии построен, и я просто типа...
2: Ну, то есть тебе пофигу.
0: Ну, нет, я, если я с кем-то спорю, ну, как-то вот агрессивно, и человек начинает вот так вот говорить такие фразы, я начну, типа, их переписывать и ставить много скобочек, знаешь, типа, ну, вот так вот, передразнивать жестко, или начну тоже так же говорить в качестве вот такой иронии жесткой. А так, в целом, если кто-то просто, допустим, френдли для меня человек так делает, ну, конечно, просто не общаюсь потом с лохом, и все.
1: Но приходится, потому что это работа.
0: Да нет, нет, конечно.
1: Ну давай, Артем, а то там кто-то звонит.
0: По большей части мне, конечно, все равно.
1: Тебя не покоробило?
0: Нет. Но если с кем-то споришь, тогда да, тогда я начну цепляться за это жестко. И не потому, что я именно за это цепляюсь, а я вот как вот этот настоящая скотиняка, я цепляюсь за все слабые места, за слабейшие. С кем-то споришь и начинаешь выуживать какие-то такие, знаешь, там... максимально болевые точки, и начинаешь в них бить. Вот такой я человек.
2: Это скорпионья черта.
0: Да? Угу. Поэтому так. Угу.
2: Поэтому с жирными людьми легко
0: мне,
2: спорить. Да,
0: абсолютно, мне очень легко. Вообще просто. Вообще с какими-то...
1: Всегда есть туз.
0: Да, с какими-то с жирными, там, с некрасивыми тоже абсолютно.
1: Так что... Алло!
0: Да, алло, привет. С теми, у кого аниме на аватарке. Да,
1: здравствуйте, как вас зовут, откуда
0: привет.
1: Вы?
3: А, сейчас остановлюсь.
0: Давай.
3: Людмила.
0: Людмила.
1: О, а я Руслан. Людмила, откуда вы?
3: Я сейчас конкретно в Дмитровской области еду.
0: Подожди, ты посмеялась шутки, а я Руслан, потому что ты ее первый раз в жизни услышала сейчас на имя Людмила, или тебе просто каждый раз смешно с нее?
3: Нет, я просто улыбаюсь от того, что дозвонилась.
1: То есть не потому, что это смешнейший прикол, а потому что...
0: Ну вот.
1: Эх ты.
0: Потому что имеет честь по-горецки Рюшман.
1: Люда, Люда. А я спер эту шутку из кинофильма «Афоня», 1975 год. Так, вы раздражаетесь на чужие ошибки речевые?
3: Я скажу так. Я сама родом из Приднестровья. Там намешано всего. Это Украина, Молдавия рядом. И, конечно... Там всякое разное можно услышать. Вот. И когда я переехала в Москву учиться, у меня был одногруппник, который меня корректировал. И вот он сказал, ты не обижайся, но тебе это просто поможет. Ага. И я действительно с благодарностью относилась к тому, что он меня корректировал, потому что в дальнейшем я заняла руководящую должность, да, я там общаюсь с людьми.
0: Ну так бы у тебя не получилось, конечно.
1: Да, это все благодаря твоему товарищу.
0: Да.
1: Так, а как ты говорил раньше, вот какие ошибки у тебя были в речи?
0: Ну у нее 100% было слово «ай да».
3: Айда. Ну, не знаю, сейчас много всего, наверное, там какие-то слова прилипали. Ну, типа, поняла даже, это вот вообще нормально было.
1: Поняла?
0: Поняла? А я специально так говорю, мне говорю, поняла, нет? Поняла? Ну, как-то это наивно, смешно. Ты понимаешь, в чем дело? То, что когда ты на руководящей должности, всем остальным придется считаться.
1: Придется говорить точно так же, как и ты.
0: Так же, как и ты. Поэтому не надо было ничего менять.
3: У меня, кстати, так муж считает, он говорит, зачем мне учить язык какой-то или еще что-то, я просто должен быть с большим кошельком, и все должны подстраиваться.
0: Конечно.
2: Так и есть, это закон жизни.
0: Абсолютно. Зачем пытаться примкнуть в чью-то тусу, надо свою основнать, и чтобы все хотели в нее попасть.
2: Мы равняемся на крутых. Вот Филипп Кикеркоров сказал, ожегся. Мы так с Артемом и говорим с тех пор, если вдруг там обожжемся. Спасибо.
0: Давай, пока.
2: Людмила, удачи на руководящей должности. 8495-232-16-16-32. Говорим про грамотность.
0: Ну вот мне кажется, это у нас больше наша такая черта. Я вряд ли думаю, что ты приезжаешь куда-нибудь в Америку, начинаешь ре говорить, они такие not re, ar, ar, not re. Я не думаю, что там прям так есть. Алло, привет.
3: Алло. Да, привет.
0: О, привет, как тебя зовут?
3: Я Катя.
0: Катя, рассказывай, ты душнила?
3: Ну, вообще, если честно, мне кажется, да.
0: Угу. Кирилл, скажи что-нибудь.
3: Но...
2: Кать, крайний вопрос да. тебе. Бесит тебя вот эта формулировка? Крайний.
3: Крайний нет. вопрос вообще да. нет.
0: Как раз таки, Кирилл, ты тут не угадал. Душнилы как раз любят слово крайний.
2: А, да?
0: Да, они любят, они наоборот используют слово крайний постоянно.
2: Ну, а тебя что бесит-то? В других.
3: Меня бесит, звонит.
2: Ну, это
3: вот
2: уж,
3: это вообще самое.
2: Это уж перегиб. Так, это все реже и реже. Мы слышим, но тем не менее. А еще?
3: Торты.
0: Ну, торты бесят, от них толстеешь, потому что если много жрешь, конечно, торты бесят.
2: Договор, каталог.
3: Да, есть такое. Ну, нет, эти слова редко используются. Ну, ладно.
0: Симмонс.
3: Нормально.
2: Симмонс?
0: Да. Nokia.
2: Nokia. Kiorio.
0: Kiorio, да.
3: Motorola.
0: Мы просто в телефоны играем.
2: Сейчас моя очередь. Этот...
0: Sony Ericsson,
2: спасибо.
0: Fly.
2: Теперь ты. Поехали, Кать.
3: О, блин, все.
0: Проиграла. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Alcatel, Skylink, там еще можно было вывалить. Ты что, HTC? Ладно, давай пока.
3: Я потерял.
2: HTC, ты сказал.
0: HTC.
2: HTC?
0: HTC надо.
2: HTC.
0: HTC. Это как правильно...
2: Simmons.
0: R&B или R&B, как я раньше говорил. Ну, кстати говоря, вот знаешь, когда... носители русского поправляют носителей русского, с этим еще как-то можно, допустим, понять, почему так происходит. Но когда, допустим, приезжают там специалисты, да, из ближнего зарубежья, там, из Азии или откуда еще, и начинают над их произношением смеяться или их как-то поправлять, ну, у меня это, конечно, уже прям... Я не понимаю, почему так происходит. То есть был случай, вот даже у меня в домовом чате, там что-то парни, которые занимались, типа, уборкой территории постоянно, они убирались и еще и фотографировали, что вот, мы убрались там, или просили отогнать машину, мы тут будем убираться. И они там всегда использовали фразы там, брат, еще что-то, и находились люди, которые передразнивали их это. Ай, брат, а что ты тут не убрал, брат? Вот так вот они себя вели. Я думаю, вы что, вообще, что ли, с ума сошли? Ну, это вообще, по-моему, самое днище из дна возможного. Одно дело, когда ты носитель русского и поправляешь носителей русского, а другое дело, сами мы как будто миллион языков знаем и на всех разговариваем идеально. Я вообще, честно говоря, не очень представляю, как люди есть полиглоты, которые по 5 языков знают, по 5, по 10. Прикинь, у тебя в мозге должно быть на каждое слово 10 переводов, и ты спокойно должен на каждом. Офигеть. Ты можешь себе это представить?
2: Я знаю 5 языков.
0: Какие?
2: Ну, почти все. Ну, спроси что-нибудь любое.
0: Допустим, как будет по-испански Игорь Корнелюк?
2: Игорь, это Корнелюкато. А это по-итальянски, извини.
0: Да, по-итальянски, чуть перепутал.
2: По-польски можешь спросить.
0: По-польски как будет.
2: Игорь Корнелюк?
0: Да.
2: Игорюшка Корнелечкочкаск.
0: А, понял. Ну, это как-то более чешский уже у тебя.
2: А, да, я чуть путаю, да, извини.
0: Ну, похожее там просто. Ну, по-болгарски как будет Филипп Киркоров?
2: Филипп Киркоров.
0: Правильно, потому что тут ничего не меняется. Филипп Киркоров, он везде Филипп Киркоров.
2: Филиппос там или как это?
0: Ну да, есть такое. Так, все, уходим на рекламу.
4: Реклама. Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
6: Дэнни! Как? Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
12: Это просто хахашка распирает изнутри.
11: Кирилл Калинин в кадре.
12: Приколист и талант.
11: И в центре главных музыкальных событий.
12: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
11: все, что звучит на новом, теперь на экране.
12: Музыкальные скоростя.
11: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
12: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
13: 16+. Ура, премия!
14: И мне пришла.
13: И мне.
15: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
14: О, да.
16: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России. Номер 1000.
11: Новое радио.
0: В прошлый раз, когда я поставил песню группы «Игры слов» на банане, после этого, после эфира написал солист группы «Игра слов», говорит, спасибо, ребята. Так что, брат, если ты слушаешь нас сейчас тоже, вот, песня ваша, еще раз, напиши потом, ладно? Чтоб мы знали.
17: Ну, я имею в виду, прямо так сказать, мужчина.

0: невидимой дверцей.
1: Рассказывал тут, что в тот раз, когда мы ставили песню группы «Игры слов», они написали нам потом после эфира. Же да? Сказали спасибо, ребята, мы слушали. Или там, короче, передали, может, им, типа, ребята, респект. Вообще, кстати, отличные типы. Они в тот раз приходили, мы супер веселый эфир провели. Я предлагаю, чтобы они еще раз пришли. Я помню еще... Мы тогда пели как раз эту песню Алина Кабаева, и Эви пришла, и мы все пели, и это вообще было замечательно.
2: А я вообще для себя обратил внимание, что старая школа, она всегда как-то на большем приколе, на самоиронии. Абсолютно. Есть о чем рассказать, в отличие от некоторых
1: артистов. А что ты хочешь, чтобы 18-летний артист пришел и рассказывал, как он в 90-х перед братками выступал?
2: Ну не только такие. А, ну такие, да.
1: Такие хотелось
2: бы. С Динамитом, как мы замечательно посидели. Потом кто еще был? Группа «Вирус» всегда на приколе, да, ребята, да, да. Оба, причем легкие, непринужденные. Ты Шура, хохмач вообще.
1: Правильно подметил, что почему-то вот как раз вроде бы наоборот должно быть, да, потому что сейчас такая эра иронии, мета-иронии и так далее, что молодые, как будто у них должно быть это на максимум прокачано, но почему-то, что касается артистов, не всех, но многих,
2: не всех,
1: почему-то
2: конечно.
1: Наоборот, приходят олды, и они вот прям, у них самоирония просто развита.
2: Да, и эти, целый час про свою вот эту одну песню, ну как мы ее написали, а потом написал он мне в директ, написал, я подумал, ну хороший материал, мы встретились, вот там еще свели потом. До свидания. И все, час закончился. Ну, тоже.
1: Ну что, ну песню «Шаде» они не так написали, ты неправильно запомнил. Там вначале написал «Баиндия» трек вместе с «Хчо», а потом Мот туда напросился. То есть
2: все, понятно.
1: И Мот уговорил.
2: И вот сейчас я решил писать только синглы, вот альбомы, потому что уже не тема. А вот сейчас летний хит, вайп, пришла строчка, вайп.
1: «Пять утра» тоже не так историю рассказывали, там было по-другому, они с Аней Покров. Короче, они ей написали, они хотели ее позвать.
2: А вот они как написали, сами или через менеджера?
1: Не знаю. Не знаю.
2: А я знаю, через менеджера, потому что они стеснялись ей написать. Да? Такой величины артист, и они стеснялись.
1: Понятно.
2: То ли дело группа «Динамит». Выступали мы, значит, перед братвой Ореховской как-то. Все, главное, у всех волыны. Вот, мы думаем, доработаем до конца концерта или нет. И не доработали.
1: Да.
2: Вот такие истории. И это еще эфир не начался.
1: Да.
2: Крайний,
1: да. Там написали.
2: От слова
1: мы,
2: совсем.
1: Мы сегодня, да, обсуждали это, как его, душнильские всякие вот эти. Ну, поправляете ли вы или нет людей. И там написали «Крайний этаж» бесит, когда говорят.
2: Это уже край реальный,
1: что
2: ребят.
1: Что за крайний этаж? Там еще на 12-м достроят еще что-то или что? Или ты сказал «Крайний», и там на 12-м упал прям и копытнулся. Что, этаж последний вообще?
2: «Крайний звонок» прозвучал
1: да.
2: у всех школьников в стране.
1: И по Первому каналу было реалити-шоу «Крайний герой».
3: «Крайнее китайское предупреждение».
1: Да. Так что, вот, допустим, вот у женщин на ногах, у них не подследники, а подкрайники тогда вообще.
2: Ого!
1: Ну не, да, я залез.
2: Да,
1: прям,
2: не сериал «След», а сериал «Край».
1: «Край», да.
2: Заканчивайте уж ерундой заниматься с этим «Крайними».
1: Абсолютно.
2: Если вы не представитель какой-нибудь важной, опасной профессии, тогда да.
1: Сегодня день изобретения шпрот. Ты знал, кстати? Шпроты. Любишь шпроты? Что тебе больше нравится, шпроты или килька?
2: Килька в томатном соусе.
1: Реально
2: покупаю,
1: тебе килька нравится
2: в охоточку беру, вот так цепляю, а потом, когда голод наступает, я прям втачиваю целиком килечку.
1: Подожди, шпроты это по...
2: Шпроты это какое-то аристократическое ваше, санкт-петербургское. Мы
1: ну,
2: по кильке.
1: У нас, да, у нас...
2: Шпроты вот сколько стоят?
1: Ну, я думаю, нормальные по 200 где-то
2: 200,
1: будет.
2: А килька до сотки.
1: До сотки это если ты еще в Азбуке Вкуса их берешь.
2: И ну раз возьмешь какую-нибудь за 58 рублей на свой страх и риск.
1: С пюрешкой перемешал вот так вот.
2: Ну или так, или просто хлебушком.
1: Подожди, а вам что больше нравится? Поставьте плюс за шпроты и минус за кильку. Я шпроты люблю, потому что... Ну ты че, вот это черный хлебушек с семечками такой поджарил? Его майонезом, чесноком, во-первых, этот хлеб натер вот так вот. Майонезика. потом огурчик свеженький и шпротинку, Леонид, а лучше огурчик. Две.
2: Не, ну красиво, красиво. Но это долго опять ингредиенты дополнительные. Я тут вточил.
1: А тут
2: так.
1: Банку просто проколол,
2: конечно,
1: высосал оттуда.
2: Как сгущенку так.
1: Попробуй сварить их тогда, раз как
2: сгущенка. Ой, я люблю вареную кильку в томатном соусе. Просто кидайте в кастрюлю, ребят, с водой. И все, до кипения довели, все, вынимаем.
1: Раньше сгущенку варили вообще. Это что? Я до сих пор помню эти банки.
2: Да, варили зачем-то.
1: И джинсы варили.
2: Все варили на всякий
1: варили
2: случай.
1: Варили все, да. Джинсы сварил, воду не сливаешь, картошку закинул туда, да и нормально наваристый бульон. На чем у вас сегодня? Вегетарианский, на джинсах. На, ну, джинс. Джинсы любишь?
2: Да, я в них сейчас.
1: Ты можешь выбрать любые джинсы, которые ты захочешь.
2: Монтана.
1: Вот, посмотри, скини джинсы.
0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в четверг, 28 мая, облачно с прояснениями, днем плюс 27. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
4: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.
8: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
9: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зивер.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Radio.ru.
13: А прикиньте, куда я сегодня иду, я же забыл вам сказать. Я иду, между прочим, на диагностику глазов. На секундочку, реально, прикиньте, сегодня поеду. Чтобы они там мне продиагностировали все, и там сказали, что там мне, какую операцию надо там делать, сетчатку, не сетчатку, там вот эту вот лазерную коррекцию или что-то. Говорят, 1.5 часа там диагностика будет. Не то, что раньше в детстве. Глаз закрой, какие буквы видишь? Никакие. До свидания. Сейчас

Так, ну и, конечно, стоит упомянуть, потому что мы с православными праздниками поздравляем Пасху, и все, сегодня Курбан-Байрам, поэтому всех, кто отмечать будет, поздравляем тоже. Я, правда, не знаю, как правильно это делать, ну просто вот поздравляем.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтрау на базе. Новое радио, супер хиты и супер новинки на базе. Повторю эту шутку, которую повторил уже сегодня утром, которую я вчера придумал. Сегодня тот редкий случай, когда в студии запахло собакой, это не потому, что Кирилл ночевал опять в студии.
3: Смешно, как в первый раз. Как в первый раз я под столом веду эфир, дорогие друзья, хорошо, что дотягивается
2: микрофон. Мы в эфире, только аккуратно не ругайтесь. У нас в гостях...
3: Почему должны эти люди ругаться?
2: Ну, вдруг сейчас собака...
3: Ты пьянки так не говорил.
2: Вдруг собака сейчас матернется или что-нибудь.
3: А, собака сейчас начнет тут это самое.
2: Да.
3: Так, давайте мы сначала поговорим с Антоном Арнольдовичем. Вот Антон Калинкин, российский режиссер кино, телевидение, вы еще сценарист и продюсер фильма, да, про который мы сегодня поговорим.
2: Да.
3: А вы лучше бы с наушниками, потому что чтобы вы себя слышали. И громкость у вас вот перед вами такая на столе, чтобы подрегулировать.
2: Прекрасно.
3: Так, а со вторым гостем мы поговорим, я не знаю, поговорим.
2: А Мэнни не будет, да, кошку не взяли сегодня?
3: Мы хотели киску посмотреть, ну ладно.
4: Мэнни в такую погоду сопротивляется.
2: Киску нам не покажут. В прошлый раз, вот интересно, сегодня будут какие-то приколдесы, потому что в прошлый раз, когда Анна Асти с собакой приходила в студию, тут собака ее оставила.
3: Да, произошел инцидент.
2: Подарок.
3: Вот как у Дэнни с этим...
2: Да, вас не слышно. Просто, судя по размерам Дэнни, подарок побольше будет, чем собаки от Анны Асти. Там сильно побольше. Будет такой примерно размером с собаку Анны Асти, вот я бы так сказал.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы, так мы понимаем, хозяин
3: Дэнни.
2: Питомца.
5: Друг, отец, хозяин.
3: Так, давайте определимся. Друг, отец. Да. Микрофон поближе.
5: Те, кто любит собак, знают, что они не совсем просто собаки, да? Ага. Они уже и родные, поэтому отец нормально.
3: Да, отец.
5: О, да, Дэнни воспитанная собака.
2: Да.
5: Соответственно, никаких ситуаций не должно ожидаться.
3: Ну, ага. Но Дэнни еще профессионал, как бы, да? То есть он знает, как себя вести.
2: Ну, то, что воспитанная собака, это мы уже знаем, потому что я сказал слово «звонит», она меня даже не поправила.
3: Мы сегодня разговариваем про грамотность в речи. Так, ну давайте, значит...
2: Прикольно.
3: Что за фильм? Как называется фильм?
2: Да, расскажите, пожалуйста.
4: Фильм называется просто «Дэнни и Мэнни в кино».
3: Ага, «Дэнни и Мэнни». Для тех, кто не знает, каким-то образом вот так получилось, никогда не слышал про Дэнни и Мэнни. Кто это такие? Расскажите, познакомьте с аудиторию нашу.
4: Ну, это невероятный пес Дэнни и кот Мэнни.
3: Так, чем они невероятны?
4: Они невероятны тем, что они невероятно умные.
2: Ага. Это про нас с тобой.
3: То есть они знают таблицу умножения.
4: Они знают таблицу умножения. Они знают, когда, как себя вести. Они знают, когда достаточно, например, на съемочной площадке снимать с ними дубль. Они прям перестают. Говорят, был хороший дубль, больше не надо. Все,
2: и потом такие, мы в трейлер.
3: И уходят к себе в свой трейлер, где у них...
4: Да, уходят в трейлер и все.
2: А какая порода это?
3: Да,
2: я
3: познакомьте.
2: Не разбираюсь.
4: Это вот Руслан подробно расскажет.
3: Да. Порода Руслан.
2: Насколько мы понимаем, киска у вас лысая, которая сфинкс, да?
5: У нас, да, сфинкс канадский и лабрадор тоже канадский. Оба канадца, любят хоккей.
2: Лабрадор, у вас хороший вкус. Знаете еще у кого лабрадор?
4: Да.
3: Знают. А можно Дэнни попросить что-нибудь, буквально пару слов как-то в микрофон?
2: Надо было какое-то угощение.
3: Поздоровался, чтобы Дэнни...
6: Не слышно. Скажи, надо, наверное, ему слезть. Он тут.
2: Опа!
6: Иди сюда.
2: Пошел контент!
4: Привет.
2: Пошел
4: привет.
2: Контент у нас тут.
6: Дэнни, давай! Можно, Дэнни?
2: Такой же счастливый, как Кирилл, когда Митяева ставят.
3: Так, а что означает вот такое поведение Дэнни, когда он бегает вокруг стола?
4: Ну, все вокруг него.
3: Ага.
2: Ну, опасаться нечего, я насколько понимаю, если
4: опасаться
2: что.
4: Опасаться вообще нечего, только если он собьет.
3: Да, просто. А то Артем боится собак, может собьет. И опасаться, как говорится.
2: Ну да. Я-то, знаете, я вот из тех, которые увидели во дворе собаку без намордника и поводка, и сразу же на МОС.ру жалобу.
3: Да.
2: Я сразу же в ту же секунду, потому что как так? Но я предполагаю, тут опасности никакой не будет.
4: Но собаки все чувствуют.
5: Ну, если понравится, он может завалить и выйти.
3: Завалить, ну, это не самое страшное.
4: Залезать. Завалить и залезать.
3: Так, давайте переведем дух. Значит, у нас Антон Калинкин, продюсер фильма «Дэнни и Мэнни» в кино. Руслан, друг Дэнни. И, собственно говоря, Дэнни. Со всеми поближе познакомимся после небольшой паузы.
4: Да.

Нужно поставить какую-нибудь песню, которая понравится собаке. А собаки, как известно, слушают DMX. Иначе я не знаю, зачем он раньше гавкал у себя в треках. Поэтому побалуем немножечко Дэнни. Поставим DMX.

0: все, ладно, давайте разговаривать. Тут Мэнни накинулся на Кирилла.
1: Да.
0: А потому что у Кирилла собачье сердце. Родственное.
1: Доброе душа. Сердце. Да, у тебя собачье сердце. Итак, значит, напоминаем, у нас тут хаос, и нам это нравится, кстати говоря. Антон Калинкин.
0: Потому что пришел опять Дава. А, нет, не тот.
1: Продюсер фильма «Дэнни и Мэнни в кино» и близкий друг Дэнни, это лабрадор. Да. Его зовут Руслан. Не в смысле Руслан Лабрадор, это Дэнни Лабрадор.
0: Дэнни Лабрадор.
1: А Руслан его друг.
0: Руслан его отец, как он сказал.
1: Отец,
0: даже.
1: Отец, да.
0: Руслан, конечно, ключевой вопрос. Все-таки мы понимаем, если у тебя какая-нибудь глупенькая собака, и неумная, и вообще и не самая любимая, ну, 1005, наверное, в месяц на еду уходит на нее. Сколько на эту уходит собаку в месяц на еду?
1: На содержание в целом.
0: Да.
1: Нас очень волнует вопрос
0: потому
1: денег.
0: Потому что
1: всегда.
0: Я предполагаю, что жрет она побои лучше, чем я.
2: Ну, ест немало, да. Но уходит, не знаю, не считал, они с котом вместе. Ага. Кто из них...
1: У них раздельная еда?
2: Да. Нет, одна миска, едят вместе, да? Сколько успеет.
1: Это специальный какой-то корм или тот, который можно купить в общем доступе где-то?
2: Да, обычную еду ест.
1: Обычную?
2: И человеческую, и корм ест. Все подряд
1: А из человеческого что нравится?
2: Все. Это лабрадор, он ест все.
1: Ест все?
2: Все.
3: И, ну, и, кроме того, что нельзя.
2: И пытается то, что нельзя.
1: Да.
0: Так, а как, да. Какой должен быть объем дома, чтобы такой собаке было комфортно? Это должен быть загородный дом все-таки? Или...
2: Должен быть загородный дом, но пока только квартира. Ага. Ему хватает большая квартира.
0: Ну, видите, вот. Вам повезло, тут люди, хотел сказать. Собаки и кошки сами себе зарабатывают на еду. То есть у вас уникальный случай, когда... Не вы собаку кормите, а собака вас. Вот, Кирилл.
1: Я ненадолго выпал из беседы, извините, дорогие друзья.
0: А это потому, что от него колбаской воняет, поэтому...
1: Так, давайте, Антон, значит, да. Как пришла мысль
0: снять... Я даже ревную немножко, Дэнни ноль внимания на меня, а Кирилла уже всего, я облизали.
1: Да, потому что колбаска, знаешь.
3: Он же выслушал вначале.
1: Как пришла идея вдруг снять кино про собак и про кошек? Есть ли у вас опыт в этом? Как все получилось?
3: На самом деле, я, наверное, в двух словах быстро скажу вообще про сам фильм.
1: Давайте.
3: Да, потому что фильм выходит 4 июня во всех кинотеатрах широким прокатом. Уникальность этого фильма, мне кажется, в трех составляющих. Первое в том, что главный герой — это Дэнни и Мэнни, и это не просто животные, играющие какие-то роли, это животные, которые играют сами себя. Да, это их жизнь. Вторая составляющая в том, что в нашем фильме, в альтернативу, мне кажется, современному кино, нет ни одного кадра искусственного интеллекта или компьютерной графики. Да, вот все, что вы увидите в кино, все мимика животных, их действия, это все реальные, живые, так сказать, артисты в кадре. Вот. Идея как пришла? Мне кажется, я вообще считаю, что пользовательский контент, мы находимся в то время, где пользовательский контент, это минутка серьезности, да, где пользовательский контент завоевывает все виды искусства. Мы знаем с вами, что в музыке пользовательский контент, в общем, завоевал практически процентов 60 рынка. Да, и в аудиовизуальном контенте тоже пользовательский контент начинает завоевывать пространство. Начинает завоевывать, естественно, с персон, с героев интернета, да, начинается это движение. Поэтому мне кажется, что первое такое яркое проявление, наверное, Дэнни и Мэнни, фильм про героев интернета, и животные, мне кажется, это самые обильно
1: любимые,
3: да, любой аудитории, тем более, когда продюсерский подход, когда в кадре есть собака и кошка, и вечная не любовь собачников к кошатникам и так далее. А потом наш фильм, он очень поучительный, он очень, мне кажется, правильный на сегодняшний день, потому что он как хорошее кино о любви, о дружбе, о том, что, так сказать,

0: Да, Андрея, которого играет Степан Дивонин. Поэтому это две таких параллельных линии, которые сходятся к хорошему финалу, доброму.
1: То есть все будет хорошо в конце.
0: Как в любом хорошем кино, в конце все должно быть хорошо.
2: Ну вот заспойлерили концовку сразу. А вдруг там в подвешенном состоянии бы думали люди, а что?
0: Смотрите, это не тот формат. Здесь надо просто наслаждаться фильмом, да, потому что он очень динамичный. Он сделан, на самом деле, в стилистике такой больше онлайнового подхода. Да. Это очень динамичная история, в которых нет бессмысленных пустых промежуточных кадров. Угу. Это очень плотное эмоциональное кино.
1: Об особенностях работы с собакой и кошкой мы поговорим после паузы. У нас в гостях лаборатор Дэнни, актер фильма Дэнни Мэнни.
2: Было бы прикольно, если бы на главную роль взяли бы Дэнни Де Вито тогда. Или Дензела Вашингтона.
0: Это будет Дэнни и Мэнни 2 плюс Дэнни Де Вито.
2: Плюс Дэнни Де Вито. И главную роль, да. В следующей в следующем фильме роль Дэнни будет играть Дэнни Де Вито, а роль Мэнни — Мэрилин Мэнсон.
1: Потрясающе.
0: Да, я даже придумал, можете продюсером сюжет быть, они меняются телами.
2: Вот. Дэнни Де Вито и Мэрилин Мэнсон?
0: Нет, Дэнни Де Вито. Два Дэнни.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
6: Застройщик ООС «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
8: В «Маяк Металл».
7: А трубы, крепеж и доборные элементы?
8: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
7: Удобно. Все в одном месте получается.
8: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Какая группа «Добро»? Подождите, я хотел...
1: У нас своего «Добра» вон
0: конечно,
1: в студии.
0: Конечно, сейчас я поставлю отбивку. Я что-то заболтался. Ну, у нас тут такой интертеймент, конечно. Так интересно получается. У нас приходит рэпер какой-нибудь, у нас рэп-стайл эфир. Приходит рокер, у нас рок-стайл эфир. А сегодня собака пришла, у нас доги-стайл эфир.
2: Да, один... Он готовился с вечера.
0: Да нет, я это сейчас придумал.
2: Выписывал свой юмористический блокнотик приколы. Антон Калинкин, продюсер фильма «Дэнни Мэнни» в кино у нас в гостях. Руслан, отец лабрадора Дэнни. И лабрадор Дэнни, который гавкает громко, очень бегает, бросается на нас. Но, как нам объяснили, это он так разговаривает.
0: Да, когда ребята сказали то, что не дом, все-таки отдельная квартира, я такой, ага, соседям там, наверное, весело. Как вы договариваетесь с ними?
3: На самом деле он ведет себя только на публике так.
2: То есть здесь он работает активно, и ипотирует, да. Все понятно, конечно.
3: В целом, он...
2: Спасибо, Дэнни, спасибо. Помогите. Ага. Так, пожалуйста.
0: Может, он это в туалет просится?
2: А я-то здесь при чем?
0: Не знаю. Ну ты потому что уличный кот, и он решил, что ты...
2: Так,
4: и что... Знаешь где.
0: Да.
2: Я знаю такие места.
0: Да. И расскажите, с чего начался вообще путь Дэнни и Мэнни? Потому что, ну, оно же не так сразу, что у вас миллион подписчиков. Вы просто начали снимать, типа, кошку и собаку.
1: Два миллиона.
0: Как началось все?
3: Ну, начнем с того, что 15, я не знаю, где 2.
0: 15
3: наверное,
0: миллионов.
3: У вас только одна соцсеть, да, работает? Я так понимаю, остальные вы игнорируете. Просто их в России порядка 7 только.
0: Как, Руслан, у нас? Не только у нас, я тебе скажу.
2: Ну, в одной, только лишь в одной 2, вот так скажем.
3: Да, есть где в одной 6. С лишним
2: 15 миллионов подписчиков.
3: Совокупе, да.
2: Ну, мы любим собак и кошек, конечно.
3: Все любят собак и кошек, мы тоже любим. Началась эта любовь достаточно быстро, еще, наверное, в 3 месяца о них уже узнали. То есть мы только показали их, и они сразу понравились. Да, а дальше мы понимаем, что раз они нравятся, так надо заниматься. Начали заниматься, а они с удовольствием. Вот выросли умными. На публике они ведут себя вот так вот активно, потому что дома нужно держать марку, нужно быть умными, спокойными. Всем соседям помогают и пакеты донести, если нужно. Ну, про Дэнни, да.
0: У вас изначально это как блогерский проект замыслялось? Или вы просто завели собаку и решили снимать ее со временем? Или вы купили ее уже с расчетом, что будем снимать и хайпить?
3: Ну, конечно, нет. Это нереально предсказать успех, да. Поэтому просто купили, потому что хотели лабрадора. Вот. Ага. И, соответственно, завели и не промахнулись. И он прикольно. Теперь радует не только нас. Он радует нас, конечно, еще больше, чем мы... подписчиков, потому что все заснять невозможно, да, и я говорю, опять же, он очень сильно помогает, в принципе, окружающим людям.
2: Как они сосуществуют в одном пространстве?
0: Да, кот и собака.
3: Идеальные друзья, дружба нереальная. Кот, мне кажется, даже чуть больше любит собаку, потому что он постоянно, когда Дэнни возвращается с прогулки, обнюхивает и вылизывает свою собаку. Ну, кот лысый, а лизать шерсть, наверное, не как-то в природе положено, да.
2: И он заимствует
3: у товарища, пока, да, всю собаку не вылежит, соответственно, не отходит. То есть свой запах возвращает собаке. Он ревнует.
0: На 2 часа занятия есть примерно.
2: Да, главный в тандеме, очевидно, Мэнни, да?
3: Да, он и старше на пару недель.
2: У него и взгляд посерьезнее, как бы он такой, да, основательный. А Дэнни такой легкий, ветреный, как будто
3: Дэнни, он готов в любой вообще движ зайти. Я говорю, если нужно быть умным помощником, да, если нужно быть, грубо говоря, раздолбаем таким, какой он здесь, он будет. То есть он понимает, куда он пришел. Он понимает, что здесь надо веселиться. Да. И почему бы нет? Здесь вроде как соседи же не против, да, что он лает?
0: Да, у нас-то...
2: Ну, понятно, что они изначально были умненькими, и Дэнни, и Мэнни, но, тем не менее, процесс воспитания, дрессировки какой-то же присутствует.
3: Обязательно, да. Каждый день...
2: Вы профессионал в этом или вы учились?
3: Мы не учились.
2: В своем опыте.
3: Мы просто видим, как работает, да, как его мотивирует очень сильно, так как это лабрадор, еда. То есть он может есть бесконечно, но мы с этим, конечно, ограничиваем его. Но это самая главная мотивация. Можно его, мне кажется, и, не знаю, в космос реально отправить. Он сделает, если будет, да, там, если будет там много вкусняшек. То есть эта собака способна все. И лабрадор — это вообще, по-моему, собака топ-1 в поводырях. То есть это действительно и поисковые собаки. То есть это одна из самых умных пород собак.
0: Но с ней же надо гулять долго, с ним. Целый час, там, минимум, и несколько раз.
3: Бывает и по два часа.
0: Как себя заставит, как бы в 6 утра встаешь, и надо еще идти с собакой полтора часа гулять?
3: Ну, в 6 утра не надо, он любит поспать.
2: Пол седьмого, да, нормально, там, к 7 уже спокойно.
0: Ну, у вас, ладно, у вас работа, вот, стала работа, это блок. А если ты на обычной работе, вот, ты утром встаешь на завод.
3: Ну, мы вставали на обычную работу, да.
0: И тебе до работы надо еще 2 часа погулять?
3: Ну, мы гуляем час и вечером час. То есть, ну, да, спокойно. А что, проснулся, кофейку взял в путь, пьешь кофе и гуляешь с собакой.
0: Я утром встаю в 6:55, у меня эфир в 7 начинается. Я за 5 минут успеваю доехать. Ну, не успеваю прям, ладно уж. Но почти. Но час там целый, конечно, да.
2: Просто Артем не особо любит выходить из дома. Для него это шок. Час вне дома что-то там делать.
0: Нет. Час вне дома, это если мне надо мусор, и еще на ПВЗ.
2: А Мэнни как развлекать нужно?
0: Да.
3: Мэнни, да, он сам себя развлекает.
2: Он сам,
3: как, да, как и любой кот. Я не знаю, видели вы в интернете вот эти мемы, которые сейчас хорошо передают атмосферу, когда якобы кот там приходит с барабанами, ну, дорисовывает.
2: Посреди ночи.
3: Примерно вот у него в голове так же это выглядит, да, он бегает и шумит, и постоянно что-то пытается натворить. То есть у него, ему не надо, у него фантазия хорошо работает. Я же не могу представить, что у него в голове, как он видит нашу квартиру. Но явно она у него интереснее выглядит, чем она есть на самом деле.
2: Антон, расскажите, как на съемочной площадке? Там, насколько поняли, тоже профессионально себя вели.
4: Абсолютно.
2: Актеры.
4: Абсолютно. Прекрасно все на съемочной площадке. Дэнни, я говорю, да, у меня было удивительно, он вел себя абсолютно как профессиональный артист. Человек. Да, вот сколько раз у нас была история, я повторюсь, про дубли, когда там, ну, давай еще дублик, да, съемочная группа говорит, ну, вот, вроде да, и он прям чувствует, что не надо.
2: Что все, хорошо.
4: Был хороший дубль, все, он перестает, уходит в гримерку и, собственно, занимается своими делами, готовьте следующую сцену. Нет, на самом деле прекрасно работалось и с Дэнни, и с Мэнни, и мне кажется, у них хороший тандем получился со Степаном Дивониным, они где-то даже попали.
2: Ну, а как это на пальцах, вот, для людей, которые не разбираются, как на пальцах это выглядит? Какие задачи вот перед актерами ставились?
4: Там, пройти из
2: точки А в точку Б.
4: Сцена,
2: там.
4: Да. Дэнни, тебе надо вот отсюда сюда дойти, лечь и посмотреть на...
2: А как вы, в смысле, вы как режиссер объясняете просто вот так, тебе надо вот отсюда сюда дойти?
4: Нас было, нас три режиссера и три продюсера. Я, Руслан и Джаник Фазиев, и мы, значит, да, как-то так вот объясняли, просто показываешь, объясняешь, иногда сам на себе показываешь, он повторяет.
2: А, то есть вы на четвереньке, нет-нет, да и встал.
4: Бывает. Бывает. Бывает.
0: Ну а что?
2: Причем, а собака поняла с первого раза, но чтобы поржать... Ну,
4: поприкалываться, конечно. Она подмигивала Мэнни, говорила, смотри, сейчас будет сейчас ползать.
0: Многим приходится нет-нет, да на четвереньки вставать, поэтому...
2: Это жизнь, конечно.
0: Да, не работает.
2: Да и вот тоже Дэнни любит еду, мы как бы тоже любим еду, поэтому мы здесь...
0: Конечно. Тем более, я знаю, как вообще они в фильм попали. Руслан сидел такой, нужен кинолог. И Антон такой, я кинолог. И он говорит, ну кинолог это же кто в кино разбирается, правильно? И вот они так и заколабились.
2: Все понятненько. Антон Калинкин и Руслан, и еще Дэнни у нас в гостях. Говорим про фильм «Дэнни и Мэнни в кино». Это «Новое радио». Через паузу вернемся. Пока.

так было. Подождите, стойте, я хочу кое-что проверить сейчас в эфире. Я хочу поставить песню и посмотреть на реакцию Дэнни, будет ли он нервничать, когда эта песня будет играть в эфире. Просто проверить, чтобы. Смотрим на реакцию.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. «Айова». Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
6: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-00-29-68, категория 6+.
5: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ. Движение.
7: Категория 16+.
9: Новое радио.
10: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун на новом радио.
11: Сейчас хозяйка Дэнни сказала на всю студию: Дэнни, будешь вкусняшку, а я на автомате сказал: я буду, но мне вкусняшку никто не дал все равно.
12: Поэтому... А ты погавкай, попробуй. Ну, не в службу, в дружбу, дайте вкусняшку ему, пожалуйста.
11: Like the dog sound. Уф, уф, уф. Можно мне? О, а?
12: Лови, давай.
11: Ну а чё вы еще скажите, никто ради интереса собачий корм не ел никогда, так что и не надо.
12: Ну, сухой мы трескли. Я вот который жирненький, я не пробовал.
11: Я помню, там в какой-то момент появилась такая штука еще. Собачий корм такой был, он был в такой типа оболочке, а внутри как будто шоколадная начинка. Я прям не удержался, купил. Оказалось, что это какая-то чистка для собак. Я об нее, конечно, зубы чуть не сломал, но было достойно.
12: Руслан, вы пробовали собачий корм? Да. Давайте.
13: Нет.
12: Сорвем покров.
13: И нет желания вообще пробовать.
11: И кошачий даже.
13: И кошачий тоже.
12: Блин. Ну, вы даете.
11: И Ролтон сухой не ел никогда.
13: Ролтон ел, конечно.
11: Ну, ладно, вот, хотя бы это.
12: Они вот прям ни разу не поссорились за все это время. Ну, прям вот даже никакого микроконфликта.
13: Да, постоянно ссорились в детстве. Mm-hmm. Вот за внимание и сейчас.
12: А как эти ссоры вот происходили?
13: Ну, как, не видели, как кошка-собака держится, что ли? Как это мне на пальцах объяснить?
12: Ну, просто Дэнни гораздо больше по габаритам.
13: Ну, в детстве они были примерно одинаковые. Поэтому кот сейчас понимает, что уже как бы лучше не рыпаться, да? И как-то взглядом, авторитетом пытается задавить. Но бывает, подходит, лапку кусает.
11: Сейчас попробуй поссориться. Мэнни ущипнул Дэнни. Дэнни перекусил напополам Мэнни. И все, и пожалуйста. Вот тебе и ссора.
12: Там такой не подходит.
11: Вот, поэтому
12: надо как-то... Итак, давайте еще раз напомним, какого числа выходит фильм в прокате?
14: 4 июня.
12: 4 июня.
14: Старт во всех кинотеатрах.
12: Все хорошо.
11: Все.
12: История Дэнни и Мэнни.
14: Дэнни и Мэнни в кино.
12: А вы сейчас вот, Руслан, только этим занимаетесь, да? Ушли из...
11: Ну, обычной работы.
12: С обычной
11: больше
12: работы,
11: не таксуете?
13: Да. Больше нет, да.
12: А кто же на заводе тогда вместо вас?
13: Следующее поколение блогеров, я думаю. Ну, я и не работал на заводе. И поэтому мне не нужно было прям сильно кардинально менять. В принципе, все к творчеству и стремилось. И вот здесь оно реализовалось.
11: Ты раньше творческая профессия у тебя была?
13: Вообще я закончил, да, МГУ, журфак, и как бы должен был быть относительно коллег тоже, да, соответственно.
11: Понятно.
13: Ну, в основном в спортивной журналистике я был.
11: То есть там и до 15 миллионов подписчиков бабки имелись уже, ясно все. Да, понятно, раз вы так хотите,
12: Ясно.
11: МГУ, журналистика, понятно, да.
12: Просто Артем после 9 класса ушел, для него
11: у меня ПТУ, журналистика была, вот такое у меня.
12: Журналистика, да, с годами.
4: все чаще.
12: Дэнни, ну, хочется еще вот с Дэнни поговорить, как бы, чтобы он что-нибудь рассказал. Дэнни, можно тебя к микрофону на мгновение?
13: Дэнни, идти можно.
12: Буквально, да, пару слов. Вот как тебе у нас? Что, нравится, не нравится?
13: Дэнни, можно, говори.
12: Какую-то песню, может быть, тебе поставить?
15: А?
11: Да-да. Кирилл, Дэнни спросили, не тебя.
14: Мальков, ну кто тебе сказал?
12: Так. А что по гонорару-то было? Угу. Не, ну, говорит, достойно.
14: Вкусняшки.
12: Так. А, вот, вот такой случай даже был, ничего себе. Ну, вы сами все слышали, дорогие
11: Давайте
12: друзья.
11: Давайте я тогда за Мэнни сегодня поспрашиваю.
12: Здравствуйте, Мэнни.
16: Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, пошел ты, мяу.
12: Ой, здравствуйте.
11: Видишь, он говорю, я же говорю, я совпало.
16: Мяу.
11: Я не знаю, я почему-то, я человек простой, я вижу любое животное какое-то, я своим муравьям даже кыс-кыс-кыс говорю, и они отзываются нормально. Так, а какие еще домашние животные вы сейчас рассматриваете в качестве приобретения? Какое-то, может... А, вот он ревнует уже сразу. Какую-то шиншиллу или, может быть, надо же каст актеров расширять.
13: Ну, нам хорошо с Дэнни Мэнни, и правильно вы подметили.
11: Ну, в какой-то момент Арнольд Шварценеггером все наелись, так что...
13: Они ревнуют, поэтому я думаю, что нет смысла, да, кого-то третьего. Да. Как бы хорошо, да, вдвоем им, поэтому мы не думаем о третьем питомце.
11: Они оба парни, и Дэнни, и Мэнни, правильно?
13: Да, все верно, ага. Два пацана.
14: Дэнни вообще, мне кажется, очень такой ревнивый за... за свою и территорию, даже на съемках проявлялось. Он периодически даже как так... подзуживал немножко актеров. Угу.
11: Что больше крупных планов
14: на первый
11: просил,
14: план, да,
11: да,
14: выходить. Ага. Ну, прям он чувствует это. Да, при условии того, что, в общем, у нас довольно большой актерский состав.
11: Да.
14: Да, и все, в общем, практически играют сами себя. И знаменитая фигуристка наша Жень Медведева, да, и Артем Ткаченко, и Митя Дмитрий Хрусталев. Ага. Да, то все равно Дэнни старался как-то все время... Это его кино.
11: Ну и они это там даже кино. С Хрусталевым чуть не подрались в какой-то момент за то, что у Дэнни больше реплик было, чем у Хрусталева.
14: Ну да, было, было.
11: Хрусталев так встал и начал тоже лаять.
12: Ну расскажите, Руслан, как воспитать такого вот умного питомца? Это врожденное или все-таки среда влияет на животное, в которое оно растет?
13: Как однозначно, да, это все-таки среда влияет, и нужно уделять время, опять же, говорите, вот как так фильм снять, да, но к этому готовилась уже аудитория, многомиллионная, и они постоянно говорят, что ему пора давно в кино, потому что, в принципе, все ролики, которые у нас снимаются, они уже под кино заточены, то есть там все жизненные, это не ролики под музыку, да, это больше лайв-контент. Вот, и, соответственно, было такое требование, ну, давайте уже сделаем. Ага. И сделали. Вот, и, конечно, только через большую любовь и через огромное количество времени, труда, вложенного в собаки, в собаку, и, соответственно, получается такой вот умный, интересный персонаж, который, я уверен, думаю, что он не пес, потому что как он лезет в кровать, как он
11: Кирилл
13: лезет за стол,
11: да.
13: То есть собаки не спят на кровати, как мне кажется, да. Вот, но ему это надо, да, он и не сидят за столом, и не приносит ложки к обеду. И такое бывало, да, что я ем суп, он приносит ложку, говорит,
11: ну
13: давай теперь, да, попробуем тоже поесть.
11: Смотри, Кирилл, какой скрин классный. Это можно поставить тебя на аватарку.
13: Меня там
11: где Дэнни налетел, а Кирилл испугался. Так, Руслан, ты как человек, который разбирается в собаках, давай тогда топ-3 отвратительные, самые худшие породы собак, которые заводят только дебилы. Давай так.
12: На мажорные ноты как-то закончить наш эфир.
11: Ага, давай. Первое.
13: Лабрапудель.
11: Выкручивайся, ты журналист.
12: Пока нормально.
11: Давай, журналист МГУ, выкручивайся.
13: Корги спаниель и якширский алабай.
11: Ну и сейчас вот корги спаниели.
12: Сейчас обидно было.
11: Конечно.
13: А есть, да, такая порода?
11: Конечно. Иногда нет-нет, на улицу выйдешь и думаешь, и такая порода есть, что ли? Так, я как человек, который все мечтаю о мини-пиге. Знаете ли вы что-то о мини-пигах? Потому что говорят, что они как собаки умные. И их вообще как собак надо содержать. Что по поводу мини-пигов?
13: Дэнни в детстве...
11: Они на хайпе сейчас.
12: Дэнни в детстве был мини-пигом.
13: Пересекался еще 5 лет назад у нас, ну, относительно на районе там. жил мини-пиг, и, кстати говоря, хорошо сдружились, и действительно очень похожи на собаку.
11: Да?
13: Да, то есть не было никакой страха у мини-пига, да, и скорее у Дэнни. И идет на контакт только так.
11: Ну вот с мини-пигами немножко опасно, потому что, говорят, обманывают людей, продают им маленькую свинку, а потом вырастает боров просто 400-килограммовый. Вот
12: так твоих родителей обманули.
11: Да, подкинули меня, а там потом выросло. Ребята, спасибо вам огромное, что вы пришли. Самое главное, что принесли собаку. Что не принесли
12: Мэнни. Скорее всего, это Дэнни их привел, тут, судя по вообще ситуации.
11: По поводу того, что вы Мэнни не принесли, ну мы, конечно, дис на вас напишем, но... Это уж ладно, как-нибудь.
12: Но в следующий раз тогда да. уже. Итак, 4 июня идем на Дэнни и Мэнни в кино.
11: Да.
12: Вот, вам спасибо большое за знакомство. Собака к нам в эфир еще не приходила, по-моему.
11: Ну как?
12: Нет, про того певца не надо. Это самое. Спасибо вам большое. Ребята, вам до завтра. Это я к слушателям.
11: Да.
12: Смотрите, не перепутайте, а то вы завтра придете.
11: Да, да, да, да. Все, спасибо, смотрим.
14: Пока, хорошего.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в четверг, 28 мая, облачно с прояснениями, днем плюс 27. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
15: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
17: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Меж делом напоминаю, что мы активно провожаем весну. Последняя среда сегодня, впереди жаркое лето, уже через 5 дней. А там мы до отпуска недалеко. Вот именно с этими мыслями начинаем новый рабочий. Дальнему Востоку доброго вечера. И всем бесплатно, без смс-регистрации, океаны. Суперхитов, суперновинок. Вадим Данилин тут.

0: Крем-сода, «Меланхолия». Шикарный, красивый суперхит в эфире нового. Тем временем, в коем-то веке, согласен с психологами в одном из их свежих утверждений, которое не могу не передать тебе, оно сейчас просто на лентах новостей сияет везде, повсюду. Работа не должна быть смыслом жизни и источником счастья, заявили психологи. Многие ошибочно считают, что только найдя место по душе, можно ли полюбить то, что человек, чем человек занимается. Но этого почти никогда не происходит. Запомните, говорят психологи, работа должна быть просто тем местом, где вы меняете свои навыки на деньги, позволяющие вести комфортную жизнь. Усвоите это правило и станете в разы счастливее. Ну что, начинайте отсюда, прям с самого начала, с самого первого рабочего дня. Команда «Винтаж», Джонни, его «Эйфория» и «Манбек», и не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «ЦЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития, платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Суперновинка Татьяны Куртуковой «Алешенька» в эфире нового, ну и в продолжении темы любви. Ученые выяснили, пришли к выводу, что люди чаще влюбляются в тех, кого видят на регулярной основе. Даже представить страшно, кого же ты постоянно ежедневно видишь на регулярной основе. На ум приходят только коллеги. Но это отдельная история, не здесь и не сейчас. Здесь Филатов, Гэрос, Баста и не только. Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Дэнни! Как? Катастрофа!
6: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
5: Я своего друга в обиду не дам.
6: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Новое радио.

0: легендарный суперхит от One T Cool T, The Magic Key. Как известно, Южная Корея помешана на здоровье и красоте. В интернете завирусилась история девушки, которую не взяли на работу тем временем из-за, внимания, лишнего веса, да. Оказалось, да, работодатель предпочитает брать на работу девушек в форме. Мотивирует он это тем, что если девушка даже со своим весом не может справиться, как же она будет справляться с работой? Ну, а если все-таки девушку с лишним весом опять-таки примут на работу, работодатель в любой момент может прийти в офис и заставить девушку тренироваться. Это новость из-за разряда дичайшая просто. Как хорошо, что мы живем в России, а не в Южной Корее, согласись? Ну, кстати, косметика там очень даже хорошая, да, сам пользуюсь. Но не об этом, сейчас мчим дальше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в четверг, 28 мая, облачно с прояснениями, днем плюс 27. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Поговаривают, начался сезон, внимания шаровых молний. Ничего о них не слышал со времен школы, а это примерно 30 лет назад. Все возвращается на круги свои. Это все, но всегда на минуте. Возвращаемся к практически летним суперхитам, суперновинкам нового радио на 20 минут.

0: про бывшего.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем.

0: Лирик его, прости-прощай, суперхит, уверенного продолжения летней темы, а именно отпусков. Я не знаю, кому звонят и кому приходят, чтобы провести опрос. Ну, мне ни разу не звонили, не приходили ко мне. Возможно, я просто дверь не открывал. Но очередной опрос, самый свежий, показал, что оказывается про отпуск. Двое из трех россиян планируют отпуск этим летом. Двое из трех. И каждый третий в отпуск, естественно, не пойдет. Но это тот, кто не успел заявление написать, конечно же. Ты успел заявление написать на отпуск, нет? Каждый четвертый планирует путешествие по России в этом году. Каждый пятый будет отдыхать дома. Примерно такая статистика. Да, надо бы уже подумать про летний отпуск. Пока ты думаешь, вот тебе Леди Гага, Коста Ла Коста, Ася со своей суперновинкой. И не только. Очень скоро в продолжении эфира.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
4: Окей.
1: Подробности на ОКМаркет.ру.
5: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовый».

0: Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Артик Асти со своей нетленкой «Девочка, танцуй» в эфире «Нова». Но любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. А в Китае прошли соревнования по поеданию обеда втихаря. В торговом центре собрали свыше 2000 человек, которые на скорость должны были съесть миску риса, чтобы их не заметили ни судьи, ни камеры. Соревнования длились 9 часов, а в финале выиграл парень, который получил золото в виде крупицы риса стоимостью примерно 15 тысяч рублей. Ну, вот видео, кстати, не показали, каким образом ему удалось обойти всех конкурентов. Но не об этом сейчас. Ваня Дмитриенко, Юлия Савичева и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Где суперхиты? У нас в чарте.
9: Стильно.
2: Где суперновинки? У нас в чарте.
9: Занятно.
2: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
9: И немного тревожно.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Чудненько.
2: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
9: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Так кто сегодня в чарте?
9: Терминатор.
2: Узнаешь в пятницу в 17.00.
9: Попробуйте, вдруг прокатит.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Поехали.
2: 16+.
6: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
8: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-0-29-68, категория 6+.
6: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: звонки его Shine. Суперхит на новом, ну и в продолжении темы любви. Новость о том, что оказалось, люди воспринимают другой голос как более привлекательный только в вечернее время. Связывают это с суточными изменениями восприятия и усталостью мозга. Так что голоса моих коллег, Дмитрия Лапикова сейчас и Данила Михайлова, который находится в отпуске, должны просто вас успокаивать, улыбать и убаюкивать. Ожидайте, ожидайте. А пока продолжаем работать, солнце еще не село.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в четверг, 28 мая, облачно с прояснениями, днем плюс 27. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Напоминаю, за окном какой-никакой, но в плане погоды, но экватор рабочей недели. Так что поменьше работы, побольше отдыха, и будет зашибись просто. Продолжаем активно провожать весну под суперхиты и суперновинки нового радио. Еще больше в новом на новом, гарантирую тебе я, Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее, мы продолжаем.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Суперхит на новом, ты не поверишь, но ученые нашли оправдание фастфуду. Кстати, приятного аппетита всем, кто сейчас кушает, аккуратно к твоему столу. Новость. Нашли оправдание фастфуду. Вредная еда, оказывается, спасает от стресса. У исследователей выяснили, что жирные и калорийные продукты действительно помогают справиться с нервным напряжением. В ходе экспериментов добровольцы с хроническим стрессом буквально заедали свои проблемы, и результаты удивили. После плотного перекуса организм испытуемых выделял гораздо меньше гормона стресса – кортизола. Теперь будем питаться этим каждый день. Оправдание нашли. 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы.
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
3: поставьте лучше Кеша вместо детских
4: песен. Ну еще бы.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
0: говорят,
1: костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
2: Реклама. Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
3: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
4: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
5: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
4: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
5: Да я и так думаю про зоту.
4: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
3: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
4: ИП Ким Григорий Игоревич. Огр НИП 326-246-8068-012. 12+.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Катя Айова. Какие артисты вот у тебя вызывают недопонимание?
3: Я не могу вдохновиться, когда захожу в топ. 50.
0: Анна Астик, вот как тебе ее музыка, кстати?
3: Впихнуть невпихуемая просто.
0: Немножко потерялась из виду с 19-го года.
4: Я включила в мозг в 19-м году.
3: Ну, знаешь, это ужасное ощущение, когда ты ищешь и не можешь найти.
0: Про папу, про своего.
3: Устал, стал выпивать. Это такое описание моего папы. И ушел в свой мир. Навсегда.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.

0: Не суперхит на новом, я же напоминаю, 29 мая в московском океанариуме «Море музыки» при поддержке нового радио состоится уникальный акустический концерт группы «Марсель». В камерной атмосфере ночного океанариума коллектив исполнит свои главные романтические хиты, включая «Эта песня для тебя» и «Предубеждение и гордость». Билеты пригласительные, ну, в частности, два штуки в количестве двух штук, можешь прямо сейчас забрать у меня абсолютно бесплатно. Звони 8495-232-1632. 8495-232-1632. Если на пятницу у тебя нет никаких планов, всегда можешь сходить со своей второй половинкой среди рыб наблюдать всю эту шикарную акустику. Мне кажется, это вообще, во-первых, это красиво и оригинально. Согласись? 8495-232-1632. Все, что нужно, это до меня дозвониться и забрать эти пригласительные. Вот был звонок, и что-то сорвался звонок. А где? А вот он звонок. Долго просить не нужно. Людей, желающих пойти, очень много. Осталось только вот этот звонок самый поймать. Алло, привет.
1: Привет.
0: Ой, здравствуй. Как тебя зовут, красавица?
1: Здрасте, здрасте. Меня Екатерина зовут.
0: Екатерина?
1: Екатерина, верно.
0: А, Екатерина. Катюша, ну, скажи, пожалуйста, хочешь пойти на Марсель?
1: Ну, конечно, хочу.
0: Конечно, хочу. А что, у тебя никаких планов вообще нет, да, на выход, на пятницу?
1: Все отменю.
0: Что?
1: Все отменю.
0: Все отменю. Хорошо. Замужняя, с кем пойдешь-то? Последний вопрос тебе отдам.
1: С мужем пойду.
0: А, ну вот с этого и надо было начинать, а то я тут, понимаешь, начинаю, а ты уже вон оно что. Я тебя поздравляю, не отключайся, расскажу все подробности уже за эфиром, возьму твой номер телефона, хоть ты и замужем. Напоминаю еще раз, 29 мая, послезавтра, в пятницу, в московском океанариуме «Море музыки» при поддержке нового радио состоится уникальный акустический концерт группы «Марсель». В камерной атмосфере ночного океанариума коллектив исполнит свои главные романтические хиты. Проведите этот вечер в гармонии с собой, близкими и музыкой, которая вдохновляет. Концерт в ночном океанариуме – редкая возможность услышать любимые хиты, расположившись за уютными столиками в окружении обитателей подводного мира. Аж самому захотелось.
2: Новое.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в четверг, 28 мая, облачно с прояснениями, днем плюс 27. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
8: В «Маяк Металл».
7: А трубы, крепеж и доборные элементы?
8: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
7: Удобно. Все в одном месте получается.
8: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
9: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
10: А папа?
9: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
10: И как же быть?
9: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Страшную новость я принес тебе, Надюха. Сахар навсегда портит память, даже если ты перешел на здоровое питание. Но об этом позже. Время музыки на новом радио. Суперхиты и суперновинки заряжены. 20 минут нон-стопа без рекламы. Далее наслаждайся. Я Вадим Данилин, пока что тоже здесь. Всем привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

Тимберлейк, Тимбаланд. 4 минуты в эфире нового прямо сейчас. Ну и главная тема в интернете вчера и сегодня, я думаю, последующих нескольких дней, конечно же, последний день в школе. 11-классники на видосах всевозможных грустят и радуются одновременно, а зумеры и постарше, миллениалы, также напоминают, что худший период в жизни школьников даже еще не начался. Специально для этого выложил отдельный пост, одно из нескольких видео, которое завирусилось в интернете по поводу радости школьников о последнем школьном дне. У меня к вам вопрос, уважаемые коллеги. Давайте, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Если у кого есть дети, а может быть, нас даже сейчас слушают школьники, скиньте, пожалуйста, в наши социальные сети фоточки с последнего звонка, которые были. Очень хочется посмотреть на то, как сегодня выглядят школьники на последнем звонке. Потому что, вспоминая свою молодость, а у меня это было когда? Давным-давно. Даже вспоминать не хочу. 30 лет назад это было. Вот. Как мы одевались, и очень хочется посмотреть, как сегодня одеваются школьники на последний звонок. Так, в наши социальные сети, в наш чат скиньте, пожалуйста, фоточки своих детей, как они были на последнем звонке одеты, что там они с собой у себя в руках держались. Очень хочется посмотреть на современную молодежь. Очень хочется. Да, я опять пуговицу вместо таблетки принял, хочется вспомнить молодость немного. Давайте, социальные сети Нового Радио, наш чат быстренько скидывай, очень жду.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Слива круглая красная, 199,99 за килограмм. Скидка 37% с 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
3: В Сибири то солнце, то ливень, то снег, и все в один день. Уже и не знаешь, что надеть, а дети тем более. Мини-Дино – сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд, проверено Сибирью. Мини-Дино.
4: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
5: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
4: Ха, ну ты сравнил.
5: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
4: И ты выбирай зоту.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный, прямо во дворе, само собой. Школа современная, необычной архитектуры, в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
9: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
11: Это новое.
12: Новое радио.
13: Новое.

0: Халид, Die from the Me, суперхит в эфире нового. Получаю удовольствие, честно скажу, получаю удовольствие от ваших фоточек вчерашнего последнего звонка. Сам, когда домой шел, наблюдал несколько парней, таких, знаете, красиво наряженных на спортивной площадке, они там силы мерились. Просто просил скинуть всех причастных в наш чат фоточки вчерашнего последнего звонка. Кстати, даже не знаю, поздравлять или как выпускников, которые считают, что закончился трудный этап их жизни. Я тем временем спросил у слушателей, хотели бы они вернуться в школу. Подавляющее большинство проголосовали за то, что хотели бы, конечно. Я бы тоже, наверное, хотел учиться не работать. Учиться не работать, да. Holiday Boy, Мари Краймери, Диана Арбенина и только очень скоро в продолжении эфира.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное. Выходное.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Диана Арбенина, «Вот и я», суперхит на новом. Ну и продолжая тему последнего звонка и поступления учиться дальше, свежая статистика говорит о том, что целых 7 человек из 10, практически 7, чуть меньше, из 10, поступают учиться дальше сразу после школы. Трое из 10 поступают не сразу, а через год и больше. Здесь лично я принадлежу как раз-таки к тем трем молодым людям, которые не поступили в первый год после школы. Да, я не сразу поступил, но экзамен немного провалил, да. Поступил через год, но зато очень сильно переосмыслил все, что у меня было в жизни. И, наверное, это и помогло мне очень хорошо закончить и колледж, и университет. Но это другая история, пока мчим дальше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в четверг, 28 мая, облачно с прояснениями, днем плюс 27. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: В студию вошел коллега Никита Никитин, чтобы проанонсировать нового гостя своего шоу «Не дуть». Кто это будет, тайно покрытый мраком, но сказал, что будет увлекательно. Все это будет потом. Здесь сейчас последняя весенняя среда и 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы по этому поводу. Раскладывайте поудобнее. Данилин покажет на месте.

0: их нужно, но выбор за вами. Остается тему суперхитов, суперновинок. Очень скоро на новом продолжат звонки гости из будущего Ольга Серябкина. И это только начало.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
6: Да что тут думать? Котел!
5: Не входит!
6: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
5: А он точно самый-присамый необходимый?
7: А как ты думаешь, почему так написано?
8: Даже не думай сомневаться. Зота.
9: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
11: Новое радио.
12: Радио.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Зиверт, ее суперхит «Смех и грех» в эфире «Нового». Он, кстати, действительно смех и грех. В одном из недавних интервью певица призналась, что хотела бы попробовать, внимание, себя в опере. Зиверт, напоминаю, хотела бы попробовать себя в опере. А знаешь почему? Потому что Юля верит в реинкарнацию и думает, что в одной из прошлых жизней она была итальянкой. Ей очень нравится страна, ей очень нравится кухня, и, соответственно, она должна быть обязательно попробовать себя в опере. Ну что ж, пожелаем удачи.
1: Реклама.
2: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
3: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
2: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
4: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
5: Это просто хахашка распирает изнутри.
4: Кирилл Калинин в кадре.
5: Приколист и талант.
4: И в центре главных музыкальных событий.
5: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
4: все, что звучит на новом, теперь на экране.
5: Музыкальные скоростя.
4: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
5: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
7: Дэнни!
8: Да!
7: Катастрофа!
9: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
7: Я своего друга в обиду не дам.
9: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Новое радио. Новое на новом. Егор Крид и Артика Асти. Карм.

0: пока Зиверт мечтает жить в Италии, певица Нюша уже действует. Напомню, в апреле певица подтвердила отношения с диджеем Владом, который известен тем, что работал с Джиганом, играл на ударных у Артика Асти, выступает как диджей. Так вот, Нюша не мечтает, а действует и отдыхает сейчас в Эмиратах со своими детьми и с новым бойфрендом. Да, сейчас бы, конечно, отдыхать в Эмиратах, а не вот это вот все. Ну что, порадуемся за певицу, порадуемся и ждем от нее очередную суперновинку.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в четверг, 28 мая, облачно с прояснениями, днем плюс 27. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
3: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ко дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая – игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая – веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
5: Новое радио. Радио.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Купальный сезон начнется в столице с 1 июня, но откроется пока что только 20 бассейнов под открытым небом. Ну хотя бы. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. Очередной нон-стоп на 20 минут без рекламы. Отсюда еще час с тобой здесь. Я Вадим Данилин. Всем

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Сергей Лазарев, тут или там, суперхит на новом. Тем временем в Узбекистане запустили весьма необычный сервис. У нас такого нет, но уважаемые бизнесмены, мамкины в том числе, мотайте на ус. Сервис, который продает подержанные цветы. Идея самая простая. Ты налюбовалась букетом, решила его перепродать. Для покупателя это отличный шанс получить шикарные цветы еще и со скидкой. Платформа работает как интернет-аукцион. Продавец платит за публикацию, делает фото цветов со специальной табличкой, указывает свежесть, размер и цену. И лот сразу отправляется на торги. За первые 4 месяца сервис собрал 32 тысячи пользователей за 4 месяца. За это время продали 4 тысячи букетов. Ну и, соответственно, на новой площадке сразу появились свои перекупщики. Иногда один и тот же букет меняет за сутки сразу 4 владельца. Бизнесмены, мотайте на ус. Это просто кладезь, Не меньше. Димма Урих, мод. Дуа Липа. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
6: Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция «Каменка». Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития, платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
2: Шоу «Лэп» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем Сода. Эй Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэп». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
7: Дэнни! Как? Катастрофа!
8: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
7: Я своего друга в обиду не дам.
8: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино. 4 июня. 6+.
9: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
10: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
9: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: чем весь мир. Любовь без памяти — это больше, чем сердце.
1: 16-летний суперхит в эфире нового от Баста «Любовь без памяти». А тем временем в столице уже 16:47. Самое время ненадолго забыть о работе и подумать о любви. В этом тебе помогут уже мои коллеги через 10 минут. Дмитрий Лапиков, твоя подружка Эви, ровно в 6 вечера со своим уже вечерним шоу. А среда у нас сегодня, среда, да. Завтра токсичный четверг. А сегодня интересно, что будет. Продолжаем красиво встречать лето, наслаждаться каждой его минутой под суперхиты, суперновинки нового радио. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял, до завтра. Поскорее бы уже до дома добраться. За окном что-то такое творится невероятное. Все, всем пока.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в четверг, 28 мая, облачно с прояснениями, днем плюс 27. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
3: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
5: В «Маяк Металл».
4: А трубы, крепеж и доборные элементы?
5: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
4: Удобно. Все в одном месте получается.
5: «Маяк Металл». Звони. 272-73-73.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязм Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Yourradio.ru.

чайки. И не случайно обречало бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Ну что, поздравляем, среда, как мы знаем, это середина недели, и осталось работать совсем чуть-чуть. Я в этот раз впервые в жизни, мне кажется, так рад среде, особенно вечеру. Дмитрий Лапиков у микрофона, тебе желаю отличного настроения, поддержим, как обычно, суперхитами и суперновинками.

0: давали дипломы, конечно. Нервно, но решаемо. А вот устно, ну как будто бы вообще нет. Короче, что думаешь по этому поводу, пиши в наши соцсети, ну а мы продолжаем.
1: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально.

0: Это Зиверт и ее суперновинка «Газ». Что хочу сказать тебе? А напомни, что Эвиленда сегодня не будет. Хотел сказать, что вот, меньше, чем через полчаса, та-та-та. Короче, тема будет совсем скоро. Обсудим с тобой что-нибудь.
1: 1+1. Утро на грани.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет.
3: 1+1, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе.
2: Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
4: Неожиданно.
2: Не, просто вдруг, как я-то сразу.
4: Артем сразу родился, 31-летним.
2: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
4: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
5: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
2: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
6: КВН Райт Раунд, спасибо большое.
2: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
4: Хороший, конечно.
2: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
4: Да, и друзья-невидимки.
2: Вот. Да, они тут все.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
4: Все. Иди в свою комнату.
2: Иду.
4: Давай, скоро кушать.
2: Угу.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры. Новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин. Владимир Пресняков. Леша Свик. Асия. Сократ. Сивак. Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Новое радио.
13: Идут

0: Новый день и новые самые актуальные и многозарабатывающие профессии. Дирижеры, водолазы и кровельщики вошли в топ профессий на рынке труда. Эти специальности попали в список профессий с льготным финансированием в Москве. А вот, понятно, как составлялся этот топ. Юристам, журналистам и экономистам, наоборот, отменили льготный кредит по 3% годовых. А, извините, я как журналист просто спрашиваю, а такие были вообще? Ну ладно, отменили. Едем дальше слушать суперхиты и суперновинки.
1: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 10 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Эвиленда не будет сегодня, она в Стамбуле, поэтому Дмитрий Лапиков, вот один буду отдуваться за все вечернее шоу. Я хочу тебе сказать, что тему уже придумал, сам знаешь, где и куда заходить, кружочек там есть, комментирую обязательно, будем болтать сегодня больше, чем обычно, просто вот я говорю. Ну, в общем, придумаем что-нибудь.

Я, конечно, понимаю, что я не самый обаятельный и привлекательный, но чтобы никто... Что происходит вообще? Рассказываю, значит, кружок в одной соцсети, про который ты прекрасно и так знаешь, уже выложен сколько? 10 минут назад. Чтобы я туда что-то выложил? Ну, я не знаю, это полгода назад последний раз было. А я не просто выложил, я еще и себя показал. Чисто такой офисный сотрудник в галстучке сегодня. Приехал просто после съемок сразу на эфир, поэтому, ну, что поделать? Вот и задал тебе вопрос. Ладно, повторю. Короче, я хочу сегодня обсудить тему, ну, такую, лайтовую, как раз на пару часов. Помогаешь ли ты незнакомым людям? Если да, то почему? И если нет, тоже по какой причине? И помогали ли тебе? Вот, например, ты упал, подскользнулся, тебе помогли просто встать. Не знаю, дверь придержали, уронил что-то. Ну, в общем, такие моменты хочу обсудить сегодня с тобой. Поэтому, ну, вот, не знаю, никакой там ни любви, ни разбитых сердец, ничего. Вот из этого просто добрые дела. Мы так много о них говорим. А делаем ли мы их? Вот это большой вопрос, на который я хочу услышать ответ. Ты, кстати, слышишь, что за подложка? Все меня кинули, все меня кинули. Я остался один в эфире. Хотя вообще сейчас должно быть иначе. Ну и ладно, поэтому я жду твою поддержку. Пиши и под кружочком лайки не забывай ставить. Угу. Давай хотя бы больше, чем Дэнни поставим. Дэнни — это собака, если что. Я заслуживаю лайков больше, чем собака. Хотя там такой хороший мальчик. Не знаю, короче, вот, выбирайте, кто хороший мальчик. Короче, еще что хочу. А, треки мне сегодня нельзя ставить, какие хочу. Никакого рэпа не будет. Вообще ни рэпа, ничего. Вот будем слушать все как стандартно по плейлисту. Поэтому, ну, я думаю, тебе и так нравится. Да и мне тоже. Иначе бы не работал здесь. Короче, тема, напомню, что еще раз мы обсуждаем? Добрые поступки. Вот, кстати, соверши добрый поступок. Напиши, пожалуйста, в наши соцсети что-нибудь. Не знаю, меня поддержи. Фоточку скинь. Вот Эви говорит, скидывайте фотки рука на руле и так далее и тому подобное. Рассказывайте, как проходит вечер среды. Среда же это у нас что? Маленькая пятница, правильно.

Я вот, кстати, подумал, мы с тобой поболтали за первые 15 минут этого часа больше, чем за несколько дней до этого, мне кажется. Новости из мира недвижимости. Просто сейчас листал, думаю, что произошло в эту среду, решил посмотреть, и мне очень понравилась одна. Молиться... О, слышите? Это у нас теперь отсылка к Дане Михайлову. Вот так, поговорим пока на этом фоне. Короче, молиться перед покупкой жилья призвали россиян. Значит, депутат один сказал, что по жилищным вопросам нужно обращаться к святителю Спиридону Тримифунскому. Молитвы сделают сделку легкой и могут даже снизить стоимость жилья. Вот кто-нибудь хоть раз проверял, хоть раз молился кто-нибудь, чтобы, например, попались нормальные продавцы, а не бабка, которая скажет, что «Ой, я действовала под влиянием мошенников и хочу все обратно», либо нормальный риэлтор попался, либо еще что-то. Расскажите о своем опыте. А вторая новость про недвижимость тоже такая достаточно интересная. Девушка купила себе за 160 тысяч рублей контейнер, который совсем недавно еще перевозил грузы по... Вот, на теплоходах по океану, на лайнерах, и сделала там ремонт за 1 000 000 с копейками, и все, и живет теперь в контейнере. Правда, я как-то вот не послушал, надо было там вникнуть, откуда у нее земля, на которой стоит этот контейнер, но вот идея жить в контейнере, она норм или стрём тоже? Ну, как будто бы зато очень даже бюджетное жилье. Это типа ты такой в глэмпинге круглый год, но внутри у нее все очень прилично. И да, правда, это похоже просто на глэмпинг. И вот думаешь, 1 000 000, ну, 200, ну, 300, 1 300 000 плюс земельный участок, правда, нужен. А так что, в контейнере как будто бы норм. Сделать хороший ремонт там, как хочешь. Вообще планировка зато свободная, никто тебя не ограничивает, никаких несущих стен. Ну ладно, вот, в общем, две новости из мира недвижимости. Какие еще новости обсуждаем? Это все вот в соцсети, там же и вопрос в кружке, тема сегодняшней, ну и все пока. Вот у меня, я не знаю даже, знаешь, что у меня настрой такой на... токсичный четверг. Вот он завтра, ой, завтра, мне кажется, я буду очень токсичным. А пока Tokyo Hotel.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: отдыхаешь. Реклама.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
2: Окей.
1: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Макс Астахов написал: «Помогаю Дмитрию Лапикову не помереть». Помог Дмитрию Лапикову не помереть от удушья, когда он открыл печенье с дурианом. Такое ощущение странное. Вот Макс написал в чат наш, как будто бы жена написала, а я у любовницы. Осуждаю сам себя и свои шутки. Короче, сегодня Эвиленда нет, напомню для тех, кто только что включился. Она в Турции, она в Стамбуле, она улетела на концерт Канье Уэста. Поэтому я отдуваюсь, а Даня Михайлов в отпуске, отдуваюсь один здесь, Дмитрий Лапиков у микрофона. И что хотелось сегодня обсудить? Если ты молодец и зашел в соцсети, увидел кружок, а там я все и говорю. Кстати, не забудь лайк поставить, потому что... У Дэни почему-то, который был сегодня в 1 плюс 1, лайков больше. Выбираем, кто хороший мальчик нового радио, я или Дэни. Так вот, помогаешь ли ты людям, незнакомым? Потому что все время мы говорим о добрых делах, о том, что как это нужно делать, как это правильно. А вот действительно, примеры, живые нам нужны. Значит, Марина говорит: однажды стояла на пешеходном переходе, увидела, как на той стороне дороги поскользнулся и упала очень пожилая бабушка, резко затормозила машина, выскочил молодой парень и стал аккуратно поднимать ее. Я перебежала дорогу, подхватила, отпустила этого парня дальше. Бабуля заливалась благодарностями, желала мне здоровья, счастья, богатства и так далее. Вот. А вслед парню сказала, и ему тоже царствие небесного. Бабуля, видимо, приземлилась нормально. Так, короче, какие еще у нас добрые поступки? Помогаю тачку вытолкнуть с собачкой, погулять и в магазин сходить. Идеальное, блин, только матом ругаюсь. Ну, бывает. Бывает. Так, фонды помогают детям, это здорово. Это вообще вот те, кто помогает детским домам, те, кто помогает детям, те, кто помогает людям с ограниченными возможностями. Вы просто крутейшие. Я вот всегда вообще вот и сам стараюсь, и те, кто делают это особенно регулярно, вам большой-большой респект. Так, что еще? Зима была жесткая, никогда еще столько авто не помогал вытаскивать и выталкивать из сугробов. Даже гурьбой выталкивали застрявший поджерик. И мне тоже помог парень на газели, когда в 4 утра выехать не мог. Абсолютно незнакомые друг другу люди. Всем добра. Вот, кстати, да, когда ты помогаешь, вот хоть раз ты задумывался о том, что карма есть и все тебе вернется, или нет? Вот самое же главное, наверное, делать это абсолютно бескорыстно и не думать, что когда-то тебе там вернется. Возможно, да, а возможно и нет вообще никак. Никаких гарантий нет. Конечно, помогай без этого никак. Кажется, что это важно в нашем мире. Доброта. Всегда помогай бабушкам перейти дорогу, найти дорогу, сориентироваться в новых маршрутах автобуса. Вот, кстати, когда ко мне подходят на улице и спрашивают дорогу, я, ну, ни разу в жизни не сказал нет. Хотя, ну, ко мне зачастую подходят люди не пожилые, абсолютно. Ну, то есть, там, чуть старше меня. Ну, ладно, окей, там, в отцы мне годящиеся, но не сильно старые. И мне, как бы я ни торопился, я всегда зайду в карты, посмотрю, даже адрес, который я не знаю, где это находится, я не в курсе, я посмотрю, скажу все и покажу, и чуть ли не дойду с человеком до места, которое ему нужно. Вот почему-то есть у меня такой бзик, и мне кажется, что я сейчас обязательно должен этому человеку помочь. И все. Хотя сам ни разу в жизни никогда не останавливался на улице, не спрашивал ни время, ни дорогу, потому что все время... Но я при этом очень крепко держу свой телефон, потому что мне почему-то страшно. Я думаю, что мне как его сейчас выхватят, украдут, и все. Короче, пиши еще больше своих сообщений, примеров, помогаешь ли ты людям, помогали ли тебе. Но главное, как-то вот расскажи, какие были кейсы. Ну, а мы продолжаем. И новости, что-нибудь я поищу. В общем, среда, хочется на самом деле отдохнуть, потому что же среда — это у нас маленькая пятница, но... Заставили работать. Диджей Смэш, ветер. Все, поехали.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Где суперхиты?
7: У нас в чарте.
8: Стильно.
6: Где суперновинки?
7: У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу в 17.00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
5: 16+.
9: Ура, премия.
10: И мне пришла.
9: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
10: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 12+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
15: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
5: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-500-43-029-68, категория 6+.
15: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

Вот настроение просто пресняков в конце этого трека. Я не буду повторять, но очень хотелось бы в душе прям, поверьте на слово, я прям так сейчас провизжал. Короче, среда, день такой странный, день пограничный, день, когда вроде бы ты уже готов окунаться во вторую половину недели, а вроде бы тебя так себе достали. Но лично у меня сегодня настроение такое примерно. Приходится совмещать две работы, и вообще, вот я себя странно на самом деле чувствую. Мне так хочется, знаете, как сделать? Я сейчас сижу за пультом, в соседнем кресле должен сидеть там по выходным Макс Астахов, в будни Эви. Вот мне хочется сейчас отбежать к тому микрофону, поболтать и обратно. Вот как в фильме «Сплит», чтобы вот, несколько личностей моих сидят в эфире и ведут вечернее шоу. Вот такой у нас сегодня немного костыльный формат, но при этом мы обсуждаем тему. Она есть в нашей соцсети с самолетиком, там есть кружок. Я все жду еще лайки по-прежнему. Вы что, там выше Дэнни, собака, и я... Выбираем, кто хороший мальчик. Почему у меня лайков в три раза меньше? Я и так редко появляюсь. Вас сегодня решил порадовать своим офисным луком в галстуке. А вы... Ну, короче, давайте, не подведите. Обсуждаем там, если что, помощь. Помогаешь ли ты незнакомым людям? Помогают ли тебе? Ну, и мы это все чуть-чуть позже еще помусолим. А так пока... Да не знаю. Я вот опять посмотрел новости. Картофельный раф появился в Москве. Что это такое? Что это за извращение? Вот скажите, пожалуйста, хоть кто-нибудь когда-нибудь пил как, картофельный раф? Я не знаю, раф огуречный, что-то еще. Но какие-то вот такие вот извращения постоянно появляются. Как по мне звучит. Я вообще кофе не пью. А это бы обходил стороной такие места. В общем, рассказывайте, как проходит ваша среда, чем занимаетесь, едете домой, либо уже давно дома, либо вообще сегодня отдыхаете, потому что мы недавно вот обсуждали графики, люди в таком графике работают, оказывается, сутки трое, это еще ладно, это еще нормально. Бывает 4 через 4, бывает там неделя через неделю. А, кстати, на телеке так работают, неделю пашешь, ну, смотря как, а потом неделю отдыхаешь. Я на телеке встречал графики 5 дней рабочих, 9 выходных. Вы прикиньте? Это же просто мечта. 5 дней сидишь в студии, а потом 9 отдыхаешь. Шикарно. Так, Эд Ширан у нас дальше. Ну и все. Жду тебя. Пиши, помогаешь, не помогаешь.

0: Ко мне решил зайти Тёма и рассказать свою историю по поводу помощи.
1: Что ты смеешься? Ребята, привет, я хочу как Эви делать. Можно я как Эви буду делать?
0: Ты должен, знаешь, через час прийти ко мне и сказать, я целую вас в правую щеку, целую вас в левую.
1: В левую щеку, да, это все надо делать, да, Дима?
0: Ну ладно, мы пока только-только, знаешь, первый час. Так, давай, тема «Помогаешь ли ты людям?» Вот расскажи, пожалуйста, мне свой кейс.
1: Я так тащусь от твоего смеха вообще, на самом деле. У меня наушники, что ли, или что-то такое? Подожди, я прибавлю. Ребята, на самом деле, помогать людям — это супер надо, но как будто бы в Москве это не особо любят и ценят. Вот есть вот такая вайб вообще?
0: Ну, смотря кто. Смотря вот какая-нибудь бабка, корга, ну, как будто бы, да.
1: А что ты так с бабушками вообще? Бабушек надо любить, на самом деле. Ты видел, да, какой спрос на милф сейчас? Ты видел?
0: Бабушки и милфы — это разные категории,
1: Тём. Это другое.
0: Да.
1: Ну, окей. Смотри, когда я переехал в Москву, я думал, что помогать как бы людям — это супер нужно. Вот прям всегда. И я помню, что была когда станция метро, очень-очень с высокой лестницей, и я увидел женщину, которая была там, или одна, или две вообще коляски с ребенком. И я думаю, знаешь, я такой сибирский мужчина. Я, во-первых, обязан помочь, да, и как будто бы такой, ну, порыв души, да. И я просто даже не беру, я никого не
0: трогаю. Ты вот так, подожди, ты напряг руку, да, так показал.
1: У меня такая бицуха, Дима, ну, значит, нет. Вот, я просто говорю, давайте я вам помогу. И она на меня такими матами орала просто вообще. Она реально начала орать на все метро. И мне как-то, знаешь, стало стрёмно, как будто вот я не знаю, почему.
0: А причину, почему она орала?
1: Вообще нет. Просто я говорю, давайте я вам помогу, конечно, с удовольствием. И она просто начала на меня
0: орать. А вот если бы ты взял и не говорил, давайте помогу, а просто взял бы и начал помогать, она бы тебя еще побила бы, да?
1: Это харассмент. Ты что, ты трогаешь каких-то людей незнакомых, когда они не просят?
0: Нет, а помочь с чем? Ты же сказал, с колясками.
1: Ну, с колясками. Ты сразу трогаешь коляску, что ли?
0: Да нет, я вообще не помогаю людям, как оказалось. Я начал задумываться, вспоминать. Ну нет, просто не попадалось. Вот знаешь, несколько раз в метро я видел, как уже вот человек спускает эти чемоданы тяжеленные, а я шел сзади. Я думал, блин, вот был бы я сейчас на минутку раньше.
1: Ты специально пойди там топал ножками, чтобы пройти.
0: Нет, медленно шел такой, все спустило, ладно.
1: Да, это, знаешь, такой позыв Димы Лапика, вот такой, знаешь, небольшой, на хорошие вещи.
0: Ну у меня было, знаешь как, у меня было, что я помогал с коляской, и она испачкала мне все кроссовки, брюки.
1: И
0: я
1: опять
0: думаю,
1: о себе,
0: блин.
1: Это какой-то козлатенький эгоизм, Дима, ну что?
0: Все, ладно, мне надо на рекламу ходить.
1: Я правую щеку, ребят, все, пока.
2: Новое радио.

0: 11 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Хочу сказать большое спасибо тем, кто поддерживает меня и понимает, каково мне отдуваться за всех вечером. Эвиленда сегодня нет, поэтому Дмитрий Лапиков, вот он я, слушаем суперхиты, суперновинки, обсуждаем темы разные. В общем, классного тебе вечера, где бы ты ни был.

0: сердца. Мое музыкальное послание Эвелине Малинкиной. Грущу просто. Грущу, что приходится одному вести вечерний недо-шоу, недо-эфир. Короче, Дмитрий Лапиков здесь на связи. Обсуждаем сегодня помощь. А то говорить о том, как надо помогать всем и быть добрыми, это одно. А что действительно полезного ты сделал? Вот мне один здесь совет понравился. Ни в коем случае не брать деньги за помощь на дороге особенно. Какие бы цели ни преследовали. На трассу вытащил машину, взял деньги. Итог – минус сцепление. И вот с одной стороны... Может быть, тому сцеплению уже подходил срок его жизни, а может быть и нет. Может быть, правда, карма. Может быть, какой-то, вот не знаю, в чем причина. Лучше, наверное, да, все-таки помогать бескорыстно. Так, мне писали о том, что раз скучно, то, может быть, звонки попринимать? А я подумал, а почему бы и нет? Давайте, слушайте, поболтаем. Давно вообще не было. Когда ты последний раз звонил вечером на радио, и можно было поболтать. Тем более в Москве сколько сейчас? 8 баллов пробки. Я думаю, москвичи вообще будут довольны набрать... 8-495-232-1632. Давайте, звоните и рассказывайте. Помогаете кому-нибудь, не помогаете? Какие были, может быть, примеры? Что-нибудь, расскажите вообще, как проводите свой вечер. Давайте, поболтаем. Действительно, а что я вот раньше-то не догадался? Целый час прошел, сидел тут в одиночестве. Надо было с вами общаться, да и все. Так, привет, как зовут тебя? Опа, слышали, как первый у нас пошел? Испугался. Ничего страшного, бывает. Вообще, вот на радио не страшно звонить. Я вам рекомендую. Давайте. 8-495-232-1632. Вот прямо сейчас набирайте. А то обычно мы звонки принимаем с Максом по выходным. Ну, наверное, парни с утра могут поболтать с тобой. А вечером-то давно. Когда последний раз ты слышал, чтобы Эви... Она мне пишет. Она слышит, она мне пишет. Жесть, ты нарядился. Как обычно. Но если ты хочешь посмотреть, как я жесть как нарядился, то заходи в соцсеть с самолетиком. Так, я не понял, вы что все трубки бросаете? Давайте, 8, код Москвы 495-232-1632. Москвичи, вы в пробках стоите, давайте звоните, не ссыте. Тоже мне. Расскажите хоть, чем помогали, кому помогали, как помогали. Привет, как зовут тебя?
1: Привет, я Настя.
0: Настя, ты помогаешь людям?
1: Да, конечно, помогаю.
0: Каким образом?
1: Ну, я помогаю бабушкам с помощью Яндекс.Карты также найти дорогу.
0: Угу. Как вот я рассказывал, да?
1: Да. И, собственно, была вот эта интересная история, когда мне помог человек банку краски вытащить из автобуса на тележке. И эта банка приоткрылась и испачкала ему брючный костюм, точнее, брюки белой краской. Просто это было очень стыдно до сих пор.
0: А как он отреагировал? Вот. Что он тебе... Подожди, еще раз ситуация. Он тебе помог вытаскивать твою банку краски из автобуса. Она в этот момент открылась и пролилась ему на прекрасные новые, наверное, вещи. Правильно?
1: Да, на черный брючный костюм. И он, получается, так руки как будто отряхнул, будто бы в этом был толк. И, ну, недовольный пошел. Он помог из автобуса вытащить тележку. А у меня на тот момент вообще, я была на мели, то есть я эту краску везла, чтобы делать ремонт как бы в новостройке. И вообще, а сейчас я бы с удовольствием ему купила новый брючный костюм.
0: О, значит,
1: это как раз было в городе Красногорске.
0: Значит, а еще в Красногорске. А сейчас ты в Москве? Или в Красногорске по-прежнему?
1: Нет, я сейчас в Красногорске, но у меня теперь есть деньги.
0: Но у меня теперь 4 квартиры просто, и мужчине я бы с удовольствием купила костюм. Настя, ну что могу сказать? Ну вот у меня тоже так было. Я с испачканными брюками и кедами пошел от коляски, ну и все. А что скажешь-то здесь? Ну он же сам помочь тебе решил, правильно? Или ты его попросила, ну, говоришь,
1: по-моему,
0: мужчина?
1: По-моему, даже я попросила его. Да, молодой человек, я его просила помочь, ну, то есть, чтобы тележку приподнять и из автобуса вылететь, ну, без пандуса.
0: Ну, спасибо, дорогая, ну, спасибо. Пошел, правда, я еще представляю, как он отряхнул, правда, и все, и пошел выбрасывать свой костюм на мусорку. Ну что, ладно, спасибо тебе за историю. Друзья, звоните, рассказывайте. Может быть, нас мужчина, который помог когда-то Насте помог ей вынести эту краску и пролил ее на себя. Может быть, он нас слышит. Позвоните нам. 8495 232-1632. Расскажите историю. Да и вообще просто делитесь, как помогаете, чем помогаете. Вот особенно такие истории. Мне очень нравится. Вот Эви любит рассказывать, как ее просят помочь всякие цыгане и так далее. Дайте пару тысяч на бензин, мы обязательно вам вернем. Привет, как зовут тебя?
2: Привет, Лена.
0: Яна? Ян, как дела?
2: Хорошо.
0: Ты помогаешь людям?
2: Стою в пробке.
0: Стоишь в пробке, вот, прекрасно. Да. Ты людям помогаешь?
2: Честно, помогаю только вот дорогу подсказать, как пройти, то есть и знаю.
0: А тебе, к тебе, почему? К тебе не обращаются или ты, наоборот, всегда избегаешь?
2: Обычно, если просят помочь, то я вот если знаю, подскажу, если нет, то не лезу вот в телефон искать там, куда пройти.
0: А почему?
2: Как-то...
0: Типа сами разберутся?
2: Не знаю. Ну да, типа много людей вокруг, еще кого-нибудь спросят.
0: Еще до меня докопались, да, еще и в настроение не попали. А скажи, пожалуйста, хорошо, а вот ты веришь в карму?
2: Скорее, да.
0: А вот тебе помогали люди? Ну, как-нибудь, я не знаю, может быть, у тебя там бензин закончился или что-нибудь, я не знаю, что-нибудь произошло, например, с тачкой как-то, вот колесо
2: да,
0: спустил.
2: Да, вот недавно мне молодой человек помог колеса загрузить в машину.
0: Вот, зимние, вот,
2: уже.
0: Вот, да. Видишь? И он же не думал, что, ну, какой-нибудь другой мужик поможет.
2: Ну да.
0: Взял, помог. Или ты думаешь по-другому, но ты же девочка, поэтому он был должен, в принципе, помочь. Ну, как джентльмен, нормальный, правильно?
2: Правильно. Я вообще думаю, когда он увидел девушку с колесами, должен был сказать, может быть, вам помочь.
0: Ну-ка, а, тебе еще самой пришлось просить, да?
2: Да.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. То есть она сама никому не помогает. А тут, значит, ей не помогли. Вот вообще обнаглевшие рожи. Мужик, у мужлан нет прав, во-первых, да? Во-вторых, ну, я, Яна, все понятно с тобой.
2: Да.
0: Ну, ладно, в принципе, я твою позицию понимаю, потому что, ну да, как будто бы иногда, особенно когда ты торопишься и думаешь, блин, отстаньте от меня все, я и так тороплюсь, бегу туда, и вот это вот. А как пройти? Да не знаю, я отстаньте от меня. Ну, возможно, да, возможно. Но если. Ну вот я почему-то, правда, я недавно мужчине, ну, там, я не знаю, ну, лет на 10 он у меня старше, допустим, такой серьезный мужчина в костюме со значком. Там видно, что он шел куда-то в центре Москвы явно решать, обкашливать серьезные вопросы, но при этом не знал дорогу. Конечно же, я ему подсказал. Ну, мало ли, может, он запомнит меня. Да и вообще, короче, рассказывайте, пишите комментарии, звоните, помогаете вы людям или нет.

Я ваши звонки вижу, но пока трубку брать не буду. Меня Саша Титов убьет за такие выходы в эфир долгие. Поэтому вы, если что, пишите. Мы пообщаемся еще, но чуть позже.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

Парень на лестнице, если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

Вот, кстати, о добрых поступках. Сергей Лазарев-то вчера или когда-то? Вчера. Позавчера увидел Reels, а вчера, будучи на концерте в Нижнем Новгороде, таки сходил к выпускникам 47-й школы, которые до этого записывали, и звали его, говорили: «Сергей, придите к нам, не надо петь, просто зайдите в гости, мы вас очень ждем». И он пришел, и речь им сказал мотивационную, и вообще все было круто. Это добрый поступок? Да, я думаю, 100%. Мы сегодня обсуждаем те самые дела, которых мы часто обсуждаем и говорим, что да, нужно быть добрыми, нужно быть понимающими, нужно помогать друг другу. А помогаем ли мы на самом деле? Вот и выясняем этот момент. Итак, Ира пишет: было весной, дело, вышло из магазина, машинально взяла телефон, не увидела под ногами снег, который счищали, упала. Рядом стоящий мужик просто смотрел. Было видно не то, что упала, а что мужик смотрел и не помог встать. Вот тут как будто бы, ну, надо было, надо. Я всегда стараюсь людям помочь, даже если вижу сильного, такого, знаете, уставшего, назовем так, человека без определенного места жительства, подойду, послушаю, дышит ли он, и звоню в скорую полицию, чтобы меры приняли. У меня, кстати, товарищ точно так же поступает. Всегда, если человеку плохо, ну, точнее, вот кто-то лежит просто на улице. Да, зачастую бывает такое, что он просто выпил кое-что крепкое, и вообще ему никто не нужен. Но, знаете, бывает и так, что человеку просто действительно стало плохо. Поэтому не стесняйтесь спросить. Ну, не стесняйтесь. Ничего такого в этом нет. С ребятами приехали на речку. Там была бабуля с собакой. Покормили собаку. Перевели бабушку через дорогу. Угостили чем-то из вкусности, что у нас было. Еще была ситуация, что человек, которому стало плохо после плавания, вызвали скорую с другом и его забрали. Людмила пишет: я доброволец поисково-спасательного отряда. Помогаем людям, которые попали в беду. Людмила, это респект большой. Большущий. Что еще? Так, что-то много сообщений. А, у нас Яна пишет снова про краску эту. Так, главное не брать деньги. Так. Очень сложно слушать вечернее шоу в метро, оставлять комментарии, но пройти мимо офисного лука невозможно. Помогаю приютам с домашними животными и маме в ведении соцсети. Рената, круто, молодец. По поводу офисного лука, это мой, если что. Я сегодня, как обычно, в галстуке, но просто я действительно такой чисто отработал до 6 часов и приехал сюда. Так, ладно, мы дальше с треками. Мне сегодня нельзя ставить «Что хочу», хотя сейчас бы настроение такое вот, ну, не знаю, что-нибудь да послушать. Ну, ладно, Нюша у нас будет, звонки, я вижу, что вы звоните, не забывайте, 8495-232-1632. Чуть позже обязательно поболтаем и расскажешь о своих добрых делах. Сегодня у нас вот такой вот «Не до Эвиленд».

0: Дима Урих буквально заполонил мои соцсети, и теперь еще и в эфире. Это суперновинка, на меня-то не сердись. Знаете что? А я вам не надоел? А? Немного драмы. Отнеситесь с пониманием. Ну, действительно, вы же обычно привыкли по вечерам слушать любимую подружку Эви. Тут еще мистер Усишкин. А сейчас сидит какой-то тип и болтает уже полтора часа просто без остановки. Выходы по 8 минут. А? Что думаете? Или мне нужно собственное шоу? Вообще отдельно от всех, а? Ну, похвалите. Ну, что-нибудь. Ну, скажите. Ну, напишите. Оцените, какой ведущий еще на новом в галстуке до сих пор? Вот Кирилл раньше в рубашке ходил. Смирительный, как он любит говорить. Но это было-то когда? Кого вы увидите в луке офисного сотрудника на новом радио? Да никого. А я вот сегодня такой. Так, 8495-232-1632. Звоним прямо сейчас. Разговор на минуту, буквально по теме. Помогаешь ты людям или не помогаешь? Как, почему, зачем и вообще вот каким образом? Поэтому прямо сейчас я тебя жду. Вот давай, не стесняйся, набирай трубку, не бросай. 8, код Москвы 495-232-1632. Москвичи, вы вообще давайте, вы там в пробках стоите. Чего стесняться-то, а? Все свои. Семибальные пробки до сих пор или восьмибальные? Минута осталась, я вот жду и все. А, нет, уже 6 баллов, это что происходит? Ну, ё-моё, ну трубки-то не бросайте. Ладно, давайте самого смелого выбираем прямо сейчас. Итак, зовут тебя, привет, как зовут-то? Алло.
1: Привет-привет, меня Надежда зовут.
0: Надежда, помогаешь ли ты людям или помогают тебе, помогали ли? Что вспоминается в первую очередь?
1: Ну, людям я особо не помогаю, в основном помогаю животным.
0: А, вот как.
1: Но если я увижу... что там кто-то упадет или, не знаю, там, кто-то спросит у меня дорогу, то, конечно, я всегда откликнусь. Я в этом плане добрый человек.
0: В стороне не останешься. А животным каким образом помогаешь? Приюты? Либо берешь их себе на передержку? Каким образом?
1: Я волонтер. У меня на попечении 8 собак, 2 кошки и около 20 хвостиков, которых я пристроила в Дуброве.
0: Ты крутейшая. А скажи, пожалуйста, а вот какими качествами должен обладать волонтер? Вот как ты к этому пришла?
1: Чисто случайно мы с мужем ездили выбирать участок земельный. И на дороге нам попалась коробка с 10 щенками. Мы их подобрали, привезли домой в квартиру. И так все у нас закрутилось, завертелось.
0: А сколько это лет назад было?
1: Это был 19-й год.
0: Ох ты, ну вообще, я тебя поздравляю, это, слушай, серьезный уже срок. И это круто, это очень круто, особенно те, кто не бросают, те, кто... Знаете, вот я просто каюсь, был когда-то волонтером, но действовал больше, ну мне там практику надо было закрыть, но волонтерил недолго. А вот те, кто этим живут, те, кто находит время, те, кто находит средства... И помогают вы просто лучшие. На этом пока мы прерываемся. Чуть-чуть отдохнем, выдохнем. Вы от меня, я от вас не устал, если что. И продолжим.
2: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-00-29-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Дэнни! Ха! Катастрофа!
9: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
8: Я своего друга в обиду не дам.
9: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино 4 июня. 6+.
2: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
2: Москва.
5: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
5: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.

Слушайте, а когда много болтаешь, действительно пролетает время. Почти 2 часа прошло, и по идее, если бы Эви была здесь, то Эвиленд бы уже закончился. Наткнулся я на одно сообщение в нашем чате, и вот оно, я не знаю, как на него реагировать. Вот странно, странно. Приятный ведущий, это про меня. Намного лучше, чем в вечернем шоу Эвиленд, там объективно самое неприятное. Осуждаю, осуждаю, как вы вообще можно так говорить? Во-первых, это у нас единственная девочка. Ну, в принципе, надо быть добрее. Во-вторых, но Эви — это Эви. Тут даже... Короче, ну вы помните же, да, как она любит разгонять, что я тайно в нее влюблен. Надо поддерживать образ, тем более на сердце рано. Вчера она была здесь, сегодня она уже в Стамбуле, а по идее должна быть на рабочем месте. Поэтому пришлось без нее, вообще пришлось одному. Я так себя странно чувствую, я так давно не был один в эфире, потому что на выходных Макс. Если я появляюсь в будни, то, естественно, Эви, например, по утрам я не могу. Вот. Ну, в общем, как-то не знаю. Обсуждали мы сегодня с тобой, помогаешь ли ты людям, животным, вообще, в принципе, помогаешь ли, потому что об этом очень часто говорят, что нужно, нужно, нужно, все мы такие хорошие, а что на самом деле, какие вообще поступки, какие-то, знаешь, примеры нужны были, живые, и вы, красавчики, те, кто волонтерят, вообще респект, те, кто просто помогает дверь придержать, помочь с коляской, с чем-то еще, все это правильно, все это нужно. Мужчины вообще по умолчанию должны, как по мне. Хотя иногда, слушайте, знаете, вот у меня бывает такое. Я стою, придерживаю дверь девушке, но кивнуть в знак благодарности хотя бы. Я не говорю, что надо там рассыпаться в благодарностях, там типа, ой, спасибо, спасибо, что придержали мне дверь. Но я специально, когда... Я же не швейцар, вообще-то. И, ну правда, небольшого кивка было бы достаточно. Проходит с таким лицом, как будто я обязан был дверь придержать. С какой стати, а? Вообще не понимаю. Короче, ладно, помогаю. Даже спасла собаку Хаски на кольцевой дороге. Было зимой, припарковалась в безопасной зоне на трассе. Позвонил в службу 112. Многие водители увидели, что я пытаюсь окликнуть собаку, сбавили скорость. В общем, собаку спасла, и она в новой семье, написала Катя. Вот, вот, понимаете? Так, привет из солнечного Петербурга. Питер, кстати, с днем рождения вас сегодня. По поводу помощи. Что еще? Так, зимой с девушкой ехали в город базы отдыха. На обочине в 40 километрах от города стояла машина на аварийке. Остановился, спросил, чем могу помочь. Дедушка пожилой сказал, что машина сломалась. Вряд ли смогу ему помочь. Предложил дотащить за трос до города, так как на улице зима, вечер было холодно. Он этому очень обрадовался, согласился. Дотащил его сначала до города, а потом и вовсе до адреса проживания. По приезду он отблагодарил деньгами. Я отказался, после чего он сказал, что я его обижу, если не возьму. Ведь он с женой там стоял около часа, а я единственный, кто остановился и предложил помощь. Помогайте людям. Толя написал. Вот это правильно. Ну и тем более, если дедушка говорил, что обижусь, если денег не возьмешь. Ну так чисто символически можно на бенз. Потому что до этого писали о том, что если предлагают помощь, ты предложил помощь, а тебе за это предложили деньги в знак благодарности, не надо соглашаться, потому что что-то у кого-то там отвалилось, сломалось. Вот. Ладно, так... Очень приятно ведущий, слушать одно удовольствие мед в уши. Все, спасибо большое, меня нахвалили сегодня. И представляете, нам с вами в таком формате еще до субботы. То есть завтра вечернего шоу будет, не будет, послезавтра не будет вечернего шоу. Может мне включать открывашки Эвиленда и выходить и говорить: «Хей, салют, мои хорошие». Но я подумаю, нет, завтра токсичный четверг, у меня столько накопилось за 1.5 недели, вы себе не представляете. Поэтому ждите, я буду токсичить все 2 часа. Ну а пока, по традиции, чтобы вас не сильно расстраивать, хоть это немного странно будет звучать, как там, целую в правую щеку, целую в левую, те, кто не вел себя как мышь, целую в нос, да, как говорит Эви. И прощаюсь до следующего часа, мы с тобой ненадолго расстаемся. Yeah.

0: Красноярске полночь. Новое радио.
1: А вы что, начали на меня в соцсетях подписываться? Может, мне еще канал какой-нибудь завести? Не, ну вы продолжайте, конечно, очень приятно. Стоило просто 2 часа поболтать без остановки. Но я продолжу это делать. Дмитрий Лапиков у микрофона. Желаю тебе отличного вечера. Сейчас ты немного отдохнешь от меня и продолжим. Ну а в компанию тебе суперхиты и суперновинки.

пластика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Не хотел выходить в эфир, чихнуть хотел. Анна Немченко, «Танцпол везде». Дальше, короче, еще больше суперхитов и суперновинок. Просто я решил отчитаться. Я здесь, я ел мороженое. Все, вернулся, чтобы вместе с тобой слушать суперхиты и суперновинки.
1: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш-ток.
2: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: На Гранде и Weekend Love Me Harder прямо сейчас в эфире нового. До конца этого часа услышим Кайго, а также Мона, Йо-Йо Ардан и дуэт из Доуза и Федука. Тебе отличного вечера среды. Мы постепенно, плавно движемся уже в следующий день.
1: Новое радио.

0: час ночи в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Новое радио и новое исследование. Женщинам полезно спать отдельно от мужчин. Так они медленнее стареют и живут дольше в среднем на 7 лет. Раздельный сон хотя бы 4 раза в неделю снижает риск проблем с сердцем, уменьшает признаки старения и помогает лучше восстанавливаться. Правда или нет? Расскажите. Ну а я, Дмитрий Лапиков, у микрофона буду ставить тебе суперхиты и суперновинки. Как обычно.

0: Пример того, что звезды часто не правы.
1: Это Маригу и Оуджи Будда. Я вот, кстати, прочитал новости. Мне кажется, Оуджи Будда, например, мог бы разбогатеть, если бы свои украшения частично сдал. Но россияне вот массово понесли ювелирные украшения в ломбарды на фоне отказов в кредитах и нехватки денег. По итогам 2025 года прибыль ломбарда взлетела в 1,5 раза до 13 миллиардов рублей, а объем выданных займов превысил 412 миллиардов рублей. Вопрос к тебе. Ты когда-нибудь что-нибудь в ломбард вообще сдавал? Или была ли хотя бы раз такая мысль? Потому что я, даже проходя мимо них, ни разу в них людей-то не видел. И всегда задавался вопросом, а как эти ломбарды и на что существуют? А оказывается, прибыль растет. Звучит, конечно, так себе, поэтому переходим на более позитивный лад совсем скоро.
2: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
3: «Не дуть».
4: «Не дуть».
3: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
2: И сегодня в моей студии Катя, Лель.
5: Ой, я в своем домике, мне больше ничего не интересно. Нет, ничего больше, нет другого вокруг, никаких цивилизаций.
2: Как у вас сейчас дела вот с другими цивилизациями?
5: Они всегда рядом. Я стала видеть инопланетные корабли, не только я, и члены моей семьи, потому что мы убегали от них с сестрой.
2: Когда пропали зубы, вы приехали уже без зубов к врачу и сделали снимок.
5: Ну, естественно. Вы хотите усомниться в моей состоятельности психологической? Как мне сказал один очень известный человек, ну и дура. Полная дура. Да, я вас понимаю. Я бы в это не смогла поверить никогда.
3: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
4: Слушай на всех аудиоплощадках.
3: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
4: Ведущий Никита Никитин.
3: Не дочь.
4: 18+.
3: Новое радио.

0: шоу «Один плюс один». Утро на грани.
1: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
2: Фига себе.
1: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
2: А, все, ладно, я тогда можно домой?
1: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
2: Все, хорошо, класс.
1: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
2: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
1: Артем Селиванов, классный парень.
3: Да все, уходи уже.
4: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
1: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
5: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
2: Имея не храним, потерявши плачем.
1: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
6: То самое шоу.
1: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
3: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

0: Это Гума и Стеклянная, трек, который 5 лет назад, наверное, был популярен. Но мне кажется, ковидные какие-то такие времена. Ты помнишь, что вообще ковид был? Ладно, ретроспективу заканчиваем. До конца этого часа услышим Хамали и Наваи, кстати, а также Звонкова. Желаю тебе прекрасного вечера среды или уже ночи. Ну и будь с нами, где бы ты ни находился.
1: Новое радио.

0: 2 ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Лично я выхожу на финишную прямую рабочего дня. Дмитрий Лапиков у микрофона. Ну а ты, надеюсь, уже давно дома, либо подъезжаешь. Ну, отдыхаешь, в общем. Отличного тебе вечера.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, трёп, шутки, гости – все это выходное.
0: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Новое радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

Но сейчас бы, конечно, оригинальный Фейтлесс тоже бы неплохо зашел, но это работа с Биби Рексой, вот новое прочтение, называется New Religion, и на этой ноте я с тобой прощаюсь. Дмитрий Лапиков был, как обычно, уже по традиции, мне кажется, вечером этим, и услышимся завтра, в четверг. Продуктивного тебе рабочего дня, доброй ночи, неважно, где ты находишься, просто не забывай делать громче новое радио.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. Мне так

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.

0: Калинин и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. А-а-а. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то.
3: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
0: на новом радио. Yeah. Новое радио.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Новое. Долго искал других, но все без ответ. Даже видел тебя в похожих портретах.